0: русское радио слушают и русское радио любят, а мы любим вас. Это очень взаимно, действительно. И, конечно же, мы всегда вас поддерживаем. Так и сделаю прямо сейчас я, Илья Крылов, особенно тех девушек, кто почему-то плачет. Девчонки, вытираем слезы. Юля Савичева поможет. Всем большой привет.
1: Девочка, ты плачешь из-за мелочей.

0: Нравится Артуру Пирожкову записывать все новые и новые песни, и каждая бесспорно становится самым настоящим хитом. А еще нравится артисту ступенька за ступенькой подниматься в золотом граммофоне русского радио. И так до вершины главного хит-парада страны с вашей помощью он доберется. Вот прямо сейчас у нашего Артура Пирожкова 4-е место, но все может в момент измениться. Если вы проголосуете за песню самой красивой на сайте rusradio.ru, ну а послезавтра, в пятницу, будем подводить итоги недели в золотом граммофоне.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.
1: Опять у меня.

Ну а чтобы не скучать, на земле нужно полежать, пока она еще летняя. Теплое покрывальце на пикнике раскинули, улеглись морской звездой и смотрим на небо. Разглядываем облака, солнце и луну со звездами, если ночь за окном. Можно и звезды посчитать, между прочим, да, попытаться заснуть. Ну что там еще считают? Овец. Есть еще один вариант. Можно посчитать кроликов, и тогда точно сон будет крепким и милым, как белый кролик Марфы.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Русское радио», 4.05 в Москве. Надеюсь, у вас не прошла любовь и есть еще желание любить, любовь свою кому-то дарить и получать взамен от человека, который любит вас больше жизни. Вы для него смысл, стимул, мечта, да что там, целый мир. И складывается он, конечно же, из половинок. Полмира — это любовь одного человека, а еще полмира другого. «Полмира» — это песня Настасьи Самбурской. Сейчас мы будем ее слушать на «Русском радио», но прежде напомню, что меня зовут Илья Крылов. Большой привет всем, с кем еще сегодня я не здоровался.

Ну какое уж молчание. Пение, да, пение сладкоголосое на летнем русском. Звезды любимые поют, ну и вы по ту сторону динамиков тоже подпеваете. И вместе так хорошо нам и дальше будет еще лучше под песню Анастасии Стоцкой, группы Arctic Asti. С Филиппом Киркоровым воспоем Луизу. Ну до этого момента потанцуем еще под хит Нюши «Цунами». И появляется мод с намеком на нас.

0: На русском радио Илья Крылов.
1: На русском радио все волшебное. И песни, и ведущие, и конкурсы. Да, у нас продолжается волшебный конкурс. Называется он «Антоновка по-русски, не кислые шутки». Но времени у вас не так уж и много остается, чтобы классную шутку придумать и на русское радио прислать. До 31 августа мы принимаем ваш юмор. Ну а дальше будем подводить итоги и вручать подарки. А это, во-первых, ваша шутка, записанная голосом Антона Юрьева в эфире. Ну и второй немаловажный приятный момент. В подарок вам достанется фирменная футболка от русского радио с текстом вашей шутки, если шутка ваша нас зацепит. Заходите на сайт русрадио.ру, все подробности там.
0: Что слушает страна?

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: так важно говорить и потом и повторять вновь и вновь вот эти слова. Хочу спасибо тебе сказать за чувства, за дружбу, за то, что на работе подменил и вышел за меня, я свои дела поделал, в долг денег одолжил, да много за что мы друг друга с вами благодарим. И главное, не останавливаться, помогать, и нам когда-нибудь тоже кто-то поможет, так же, как и мы, не будет ждать, а выручит в нужный момент.
1: На русском радио Илья Крылов.

все-таки да, вы проснулись, рукой до радио дотянулись и включили русское. И большие молодцы, что так сделали. С нами и просыпаться одно удовольствие. Ну, а сколько радости вы получите, когда в ваших руках окажутся подарки от русских перцев, это уже отдельная история. Не проспите сегодня с 7:00 по Москве. Но пока всем доброго утра, замечательного дня и только удачи в делах. Как ваши дела? Я Крылов Илья, надеюсь, что очень хорошо.

0: чтобы все было хорошо, у Романа Архипова с этой песней в золотом граммофоне, сначала вы должны ее туда отправить. Каким образом? Только голосами на сайте rusradio.ru. В эти минуты композиция в трек-листе претендентов на попадание в золотой граммофон русского радио. И все зависит только от вас. Нравится песня? Ну, значит, голосуйте. И чем больше голосов, тем выше шансы на успех. Ну, а в пятницу с 17 до 19 по Москве мы узнаем, как вы проголосовали. Любовь свою через голоса отдавали.
1: На русском радио Илья Крылов.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения и получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру.

Костер, когда разжигаем, ну, чтобы погреться там или приготовить какую-то еду вкусную на открытом огне, сначала мало огня, а потом как дрова разгорятся, уже огня очень много, ну, здесь важно контролировать процесс горения, а то и подгореть что-то может в котелке или на решетке у нас, и невкусно уже будет нам, да. Ну, а на русском огонь музыкальный, огня ни мало, ни много, ровно столько, сколько нам с вами необходимо. Все под контролем у меня, Ильи Крылова. Располагайтесь поудобнее и встречайте эту среду вместе со мной.

Малаге сегодня дождь до 23 градусов, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 17 тепла, днем до 21. Русское радио, все будет хорошо.

0: Обиды забыты, а если помнить, то исключительно только хорошие. Так вперед по жизни мы идем, а как только начинаем тащить из прошлого весь негатив в день сегодняшний, и уж тем более в светлое, безоблачное будущее, все можно ставить точку в счастливой истории, из рук все начинает сыпаться, и настроения уже нет нормального. Так что отпуская, окончательно отпускаем, иначе все это зря, как пела только что Мари Краймбрери. Ну а дальше на русском радио споют Шура, Юлиана Караулова и СТ, и группа А-студио ровно через 3,5 минуты на русском.
1: Русское радио.

0: Новая песня на русском.
1: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: Себе не отказывай. Танцуй с рассветом. Русское радио. Лето.
1: Только нам

0: вчера только и останется, нам интереснее, что будет сегодня и завтра. Ну, так далеко давайте уж забегать не будем и сконцентрируемся все же на этой среде, она уже вовсю идет. И дальше только больше веселее, не без помощи русских перцев. Они скоро в эфире, а я прощаюсь до завтра. В четверг появлюсь у микрофона в 15 часов по московскому времени. Илья Крылов, Русское радио, поехал отсыпаться, пока.
1: Реклама на русском. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Совете Безопасности России заявили, что с начала года контракт с Минобороны заключили 200 тысяч человек. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил хороший темп по комплектованию войск беспилотных систем. В них поступили около 40 тысяч граждан. Еще 16 тысяч отправились на спецоперацию в составе добровольческих формирований. Причем Медведев отрицает сообщение об осенней мобилизации и подчеркнул, что в этом нет необходимости. Минздрав обновил стандарт медицинской помощи детям при туберкулезе. Как пишет РИА Новости, в список препаратов для лечения добавили 20 позиций. Кроме этого, средняя продолжительность лечения одного завершенного случая увеличилась до года. Было 9 месяцев. Также, согласно документу, для диагностики будут проводить первичный прием сразу нескольких специалистов, в том числе акушера-гинеколога, гастроэнтеролога, детского хирурга, инфекциониста и кардиолога. Генпрокуратуре и Минюсту предложили запретить в России раздолжнителей. Обращение также направили в Госдуму и антимонопольную службу. Газета «Известия» пишет, что участники рынка просят создать открытый реестр специалистов, которые сопровождают процедуру банкротства граждан, и разработать единые правила. Так хотят отделить честных юристов от недобросовестных посредников, которые обещают быстрое избавление от долгов, но не всегда раскрывают клиентам все последствия процедуры. Объятия помогают обезьянам избежать конфликтов, а не только помириться после ссоры. Ученые в течение 8 месяцев проводили эксперименты с едой в заповедниках Конго и Замбии. Шимпанзе заранее видели, что в вольер готовится высыпать арахис. В ожидании приматы больше обнимались, касались и гладили друг друга. Оказалось, что после такого контакта они значительно чаще ели рядом, без проявления агрессии. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна! Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
4: Так, друзья, доброе утро! Вы все проснулись? Я не вижу, я не слышу, где вы? А Димка проснулся? Как ты просыпаешь, ты уже должен был быть бодрым. После зарядки, пробежки, обливания холодной водой здесь встречать.
5: Уже среда, силы кончились.
4: Нет, только все начинается, друзья мои.
5: Надо же
4: силы подкопить к выходным, поэтому давайте. Давайте улыбаться шире и радоваться этому новому дню вместе с нами, с русскими перцами. Дима Мороза.
5: Да, Полиночка Жукова тоже здесь. А почему нам надо аккумулировать силы к выходным? А потому что у русского радио день рождения.
4: Да, между прочим.
5: Будьте готовы, да, все расскажем. Ну а до этого момента мы с вами еще успеем прекрасно насладиться голосами русских перцев. Полиночки Жукова, Дима Морозова в игрушке «Переперцы».
4: Да, мы попоем сегодня, что-нибудь испортим, как обычно. Расскажем вам, чего ждать от этого дня в перченом гороскопе.
5: А еще, естественно, 10 тысяч рублей. Антона нет с нами, но деньги от него остались. Знаешь, как в компьютерной игре, когда какой-то персонаж исчезает и превращается в монетки. Вот это Антон.
4: Ой, надо эти монетки потом будет собрать, чтобы на следующей неделе он появился снова.
5: Да, в общем, все это впереди. Сегодня среда, 29 июля. «Русские перцы» — главное утреннее шоу страны. Начинаем!
4: Понеслось!
3: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Полина и Дима вдвоем за троих справляются русские перцы.

0: Радио.
1: Ой, мне кажется, ничего более милого за сегодняшний день вы больше не услышите, потому что у меня такая новость, от которой прям хочется, я не знаю, переродиться и стать тюленем. Ого. Потому что в Швеции тюлень устроил себе настоящий серф-отпуск. Кстати, есть видео в социальных сетях, можно найти этого любителя покайфовать. Значит, рассказываю. Береговая охрана заметила в море одиноко дрейфующую доску для серфинга и решила, что кому-то нужна помощь. Но, приблизив изображение, спасатели обнаружили на доске тюленя. Тот с абсолютно невозмутимым видом отдыхал на своем плавучем лежаке и, судя по всему, чувствовал себя просто великолепно и прекрасно. Я видела это видео. Там действительно этот самый тюлень так тюленился на этой доске. Он просто кайфарик. Я не знаю, человек понял... Ну ладно, не человек.
2: Тюлень понял эту жизнь.
1: Тюлень понял эту жизнь, да.
2: А я видел еще один видосик, где женщина ехала на... То ли это каяк был, или сап это было. В общем, к ней целых три начало залезать.
1: Тюленя?
2: Три тюленя. Да куда же вы все лезете? Причем двое залезли просто полежать, а третий полез к ней еще и целоваться.
1: Господи, какие они хорошие. Ну, теперь срочно хочется опять свой сап достать, надуть его и поплыть туда, где есть эти тюлени.
2: Искать тюленей.
1: Может, мне тоже повезет. Я найду своего тюленя.
2: А котик подойдет?
1: Морской?
2: Нет, обычный. Я про себя. Можно я на твой сап тоже запрыгну?
1: Котик, можно.
0: Русские перцы на русском радио.
3: В Калуге сегодня дождь до 23 градусов.

0: Лёшка, гороскоп. Прочитаем мы
1: батюшку
0: сейчас.
1: Тогда
0: и батюшка тоже прочитает сейчас. Значит, овны, не пытайтесь сегодня все успеть. Самое важное все равно окажется не в списке дел.
1: Как всегда. Телец, кто-то попросит у вас совет. Не скромничайте, потому что он действительно нужен.
0: Коллеги-близнецы, сегодня полезно выключить автопилот. Именно спонтанность принесет лучшие результаты.
1: А я сегодня за руль не держался, мне машина пишет. Возьмите руль, пожалуйста, возьмите машину управления. А рак, не принимайте чужую строгость близко к сердцу. Она быстро закончится, а вот настроение останется.
0: Лев, если сегодня появится повод похвалить кого-то, не сдерживайтесь, добро обязательно вернется.
1: Девы, иногда лучший способ помочь – это просто вообще не мешать.
0: Весы, день отлично подходит для того, чтобы сделать первый шаг, которого все давно ждут.
1: Скорпионы, сегодня стоит меньше объяснять и больше показывать делом. Как говорила одна известная певица, если надо объяснять, то не надо объяснять.
0: Стрелец, любая дорога окажется приятнее, если перестанете смотреть на часы.
1: Козероги, позвольте себе поменять мнение. Это не слабость, это признак роста.
0: Водолеи, самая полезная идея дня придет тогда, когда вы перестанете ее искать.
1: И рыба на десерт. Помните, удача любит тех, кто умеет замечать прекрасное в обычных вещах.
2: Перченый гороскоп. На русском радио. На этой неделе номер 3. Через туман, тучи и пропасти. Номер 2.

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио.
2: Мы едем, едем, едем.
1: Куда?
2: Где интересней?
0: Все о путешествиях и путешественниках.
1: В среду в 11:30.
0: Русские каникулы с Петром Кузнецовым на русском радио. Реклама на русском.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
8: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
9: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
10: Такие мы удивительные люди.
9: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы».
1: Ой, спасибо Алисе Морозовой за такую прекрасную песню новую. Да. Ну вот, знаешь, тысячу раз мы уже это слышали.
2: Что
1: Но
2: именно?
1: В 1001 раз мы опять послушаем исследование о том, что трудоголики — это не лучшие командные игроки. А
2: ну,
1: я даже сейчас
2: расскажу,
1: почему. Ученые, значит, выяснили, что они сосредоточены на своих задачах. Они очень часто берутся за лишнюю работу. С коллегами они взаимодействуют плохо, потому что они перед собой уже поставили высокую планку. А если вы ей не соответствуете, то вы за бортом. Поэтому в командных проектах их эффективность может снижаться. Зато там, где надо применить какую-то высокую концентрацию, внимательность, опыт, компетентность, самостоятельную какую-то работу, они, вот эти трудоголики-единоличники, показывают очень хорошие результаты. Поэтому идеальный сотрудник, который готов работать 24/7, он подходит, к сожалению, не для каждой должности.
2: Я согласна. Вот мне кажется, в творческих профессиях вот трудоголикам очень сложно быть. Тут нужно немножечко полегче в каких-то ситуациях относиться ко всему.
1: Ну, некоторые просто такие из себя профессионалы, они говорят, я не могу себе позволить расслабиться, иначе это покажет меня не с очень хорошей стороны.
2: А на прошлой неделе мы обсуждали новость, что многозадачность — это тоже не плюс качества для сотрудника, помнишь?
1: Ну, потому что, когда ты делаешь много разных задач, скорее всего, одна из них у тебя так или иначе отвалится.
2: Ой, короче, не знаешь, что делать, как работать.
1: Ну, а есть у нас одна знакомая, которая набрала себе работы, думая, что заработает больше. В итоге она работает много, а зарабатывает так же.
2: Эх.
1: Поэтому на берегу, пожалуйста, договаривайтесь. Дорогие товарищи трудоголики, каждый труд должен быть оплачен. Сколько раз я вам это уже говорил?
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Да. Распелись, такой шикарной песней.
1: Ну, еще пока не распелись, я прочищаем связочки.
0: Мои уже, по-моему, прочистились.
1: Да? Да. Отдай ёршик обратно.
0: Держи, это вокальный ёрш.
1: Специально наш вокальный ёршик. Итак, друзья, сейчас нам нужен человек, который идентифицирует ту песню, которую мы сделаем вид, что споем.
0: Да, ну мы сегодня будем, кстати, вообще такое петь. На такое позарились.
1: Ну-ка, дай я посмотрю.
0: Да-да-да.
1: Ой-ой-ой, как бы чего не вышло после этого.
0: Да, вот я тоже переживаю, что может что-то выйти. Потому что песня сложная.
1: Но, с другой стороны, человек, которого мы будем сейчас изображать, он с чувством юмора.
0: Да.
1: Поэтому, в принципе, я думаю, нам все сойдет с рук.
0: Надеемся.
1: Поэтому нам нужно срочно, чтобы вы дозвонились к нам 8495-995-105.7 в игрушку «Переперцы».
2: Главное утреннее шоу страны на русском радио.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Можно! Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами.
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
5: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
6: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
7: Федеральная пассажирская компания.
8: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
12: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
15: «Лента».
16: На «Туту» мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
17: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
18: Никогда не сдавайся! Позорься до конца! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Переперцы на русском радио.
1: Ну что, давайте срочно-срочно свои связки разомнем. Сейчас люди с идеальным музыкальным слухом, конечно, напрягутся. Но что такое? Кто мы такие, чтобы себе отказывать в пении?
2: Не будем этого делать ни в коем случае.
1: Нет, зато сейчас мы послушаем голос человека, которого зовут Валерий. Он из города Омска. Валерий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Валера.
3: Доброе утро.
2: Как вы относитесь к вокалу где-нибудь в караоке? Любители вы или профессионалы?
3: Нет. По случаю.
1: По случаю. Ну, то есть вам нужно, во-первых, хорошая компания, во-вторых, вкусный стол.
3: Да, типа того.
1: Вот. Ага. Ну и потом на десерт уже вместо тортика ваше пение. Ну ладно, хорошо.
3: Да.
1: Сейчас мы предлагаем, Валер, сразу начать с десерта. Мы сразу будем петь. Но сначала ответьте нам на вопрос. Какое увлечение у вас было в детстве?
3: Ой, много. Марки.
1: Марки?
2: Помучим сегодня?
1: Будем мычать.
2: Ну, хорошо.
1: Ладно, Валер, тогда послушайте, как мы с Полинкой сейчас помычим. Идентифицируйте эту песню,
2: да.
1: Назовите нам ее и получите колонку. Все понятно.
2: Все, Валера, мы желаем вам удачи и себе тоже.
1: Я сейчас заряжу аплодисменты на всякий случай.
2: Давай.
1: Так, да. 3, 2, 1.

0: Ну, как
1: мне это напомнило,
0: вам?
1: Знаешь, в музыкальной школе распев.
0: Да,
1: да.
0: Была такая. А, Валер, вам что-нибудь это напомнило?
2: Ну, под певца не помню. А, Николай Басков, это что-то «Здесь тебя зима», там что-то «Здесь тебя» это.
0: Вы такой крутой оказались, перец в нашей компании, что действительно правильно отгадали песню. Это Николай Басков «Без тебя нельзя». Валер, ну, без вас бы действительно ничего бы не случилось, без вас нельзя просто было бы провести это утро.
2: Спасибо,
0: мы вас поздравляем, колонка от Русского радио достается именно вам. Вот так вот.
1: Ну вот эту песню.
2: Спасибо большое, Пепсики.
1: Валер, вам тоже большое спасибо. Давайте договоримся так. Вот когда вы получите колонку, вы прям первым делом включаете.
2: Я сразу к вам позвоню, и мы четыре это, как там, я не знаю, называется.
1: Квартет.
2: Да-да, вот в квартете с вами споем.
0: Хорошо, договорились.
1: Разделим эту песню на четверых.
3: Переперцы на Русском радио. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: Реклама на русском.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
6: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
7: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивни, движение молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
8: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Каждый день жена меня спрашивает, что я хочу на ужин. Еще ни разу не угадал.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: В Кремле прокомментировали ситуацию в российской экономике. Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, сейчас не время для быстрого экономического роста, однако стране удается сохранять развитие. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям и научилась работать в этих условиях. Так спикер Кремля прокомментировал сообщение о том, что Евросоюз обсуждает изменение механизма введения санкций. Ранее Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России, который затрагивает банки, перевозку нефти и другие сферы. Черногория отменит безвизовый въезд для россиян и белорусов с 1 ноября. Правительство страны уже опубликовало проект соответствующего документа. Из него следует, что граждане России и Белоруссии могут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября текущего года. В стране они пока могут находиться без визы до 30 дней. Такой режим действовал около 18 лет. Черногория является членом НАТО с 2017 года и кандидатом на вступление в Евросоюз. Страна поддерживает антироссийские санкции и намерена привести свои законы в соответствии с требованиями Брюсселя. Товарооборот между Калужской областью и Республикой Беларусь должен вырасти с 700 миллионов долларов до 1 миллиарда. Такие планы озвучены на встрече губернатора Владислава Шапши с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Перспективной остается строительная сфера. Белорусские строители построили в нашем регионе 500 000 квадратных метров жилья, 10 школ, 8 детских садов. Сейчас строятся школы и детский сад, и в ближайших планах еще одна школа. Белорусская сторона готова делиться опытом в сельском хозяйстве, поставлять технику МАЗ и БелАЗ. Также на базе центра в Обнинске будут готовить специалистов в сфере ядерной энергетики, которые смогут работать на БелАЭС.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Доброе утро, наши любимые и самые лучшие слушатели русского радио. Хочется пожелать каждому из вас, чтобы этот день был таким же теплым, как кружка любимого кофе или чая с самого утра. Ну а мы всегда вскипятим этот чайничек хорошего и прекрасного настроения. Русские перцы тут, Дима Морозов, Полина Жукова. Привет, привет.
2: Доброе утро, ну давайте согреваться, потому что ну что-то какой-то реально контрастный душ. После вчерашнего просто такого жаркого денька.
1: Да, но у нас в Москве холодно.
2: Опять как будто бы осень.
1: Угу. А в этом часе мы, кстати, вот плюс 10 сделаем обязательно.
2: Тысяч.
1: Рублей.
2: Кому-то.
1: Кому-то, да, в игре против правил. Я тут вспомнила, как в детстве неожиданно для всех, ну и себя в том числе, ведь посыл у меня был совсем иной в тот момент, творческий, я испортила деньги. Значит, лежали тогда купюры на столе у родителей. Я уже не помню, какой был номинал. Но я взяла, значит, фломастеры и все, что было там на столе, все деньги раскрасила всеми цветами радуги. Это было очень дорогое искусство, очень дорогое творчество.
2: А они себе потом ремнем на Биулину не сделали?
1: Нет, меня так не воспитывали с ремнем. Но я на всю жизнь запомнила, конечно, эту ситуацию.
2: Художница.
1: Да, больше не рисую, кстати.
2: А вы оставили как раритет, знаешь, чтобы в рамочку повесить?
1: Нет, не оставили.
2: Это купюры нового образца.
1: Да. Такие разноцветненькие. Может быть, чем-то похоже на сейчас.
2: По имени Полина, да, выпустил, имитировал.
1: Вот и хотелось бы спросить сегодня у наших слушателей, потом и у тебя, Дим, кто же спрошу, какая была самая неожиданная ваша детская пакость? Ну, напакостила я же тогда, но это было, ну, не специально, как бы, ну, неожиданно для меня самой потом уже, что это была пакость.
2: Ну, да, это была, ну, просто такая творческая жилка в тебе говорила. Ну, ее быстренько забросили в дальний ящик. Ну, друзья, давайте, напишите про ваши самые неожиданные детские пакости. Мы ждем ваши истории в наших социальных сетях, например, в канале в Максе.
1: Можете в группе ВКонтакте. Там есть пост и комментарии открыты также.
2: Ну, и есть еще номер. Прорывайтесь. Плюс 7-916-003-105,7. СМСки и в мессенджер тоже пишите. Ждем.
0: На русском радио.

0: А мы сегодня говорим про ваши самые смешные, незабавные детские пакости. Вот Галя нам написала: в 1982 году, когда ей было 5 лет, она увела с детской площадки из садика несколько своих коллег смотреть щенков во дворе нашего дома. А мы жили от садика через 3 дома. Воспитатели заметили наше отсутствие только когда папа пришел забирать меня из садика. Нашли нас, конечно, быстро, но вечером я получила ремня. Сидеть пару дней не могла, зато ребята из садика остались довольны, что успели посмотреть щеночков.
1: Ну ладно. А воспитателям не хотели ничего сказать, да? То есть дети
0: им
1: виноваты.
0: Им тоже надо было ремня дать.
1: А вот Алина нам написала, мне очень как бы и смешно, и грустно сразу от этой истории, но больше, наверное, смешно. Я бросила соленую рыбу в аквариум с рыбками, чтобы они там подружились.
0: Кошмар.
1: Но в итоге все рыбки
0: плохо
1: погибли.
0: Закончилось. Да, ну вот Оля нам написала: мама сшила себе красивое летнее платье, такое длинное, а у Оли был любимый клип Наташи Власовой «Я у твоих ног». И пока мама была на работе, я надела ее платье, в нем изображала себя, как в клипе, помяла его, решила погладить и сожгла. Самое обидное, что мама всего лишь один раз успела его надеть.
1: Ой, правда, обидно.
0: Получила я тогда от мамы.
1: Я представляю, это, конечно, очень обидно. Но зато на всю жизнь запомнили. Наверное, больше и не гладят ничего там, да?
0: И теперь она покупает платье, которое не надо гладить.
1: Да, да, да.
0: Уже мятые.
2: Русские перцы. На русском радио.
3: В Калуге сегодня дождь до 23 градусов. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 тепла, днем до 21. Русское радио. Все будет хорошо.
2: Реклама на русском.
4: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 2.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: И какие же вы были шалуны.
2: Пакостники.
1: Ой, Олечка нам пишет в группе ВК. Значит, в возрасте 6 лет решила поиграть куклой. Сервант.

0: сервизами и посудой. Серван был со стеклянными дверцами и полками. И вот в прекрасный момент я решила повиснуть на руках на второй полке в серванте. Ну, конечно же, рухнула на пол вместе с посудой, полками и сервизами. Это был шок для меня. Родители сильно не ругали, но это я запомнила на всю жизнь. Еще бы.
1: Да, но зато теперь у этих родителей наверняка нет синдрома отложенной жизни. То есть надо пользоваться сервизом, пока его никто не разбил.
0: Это точно.
1: Вот Катенька нам написала, когда ей было 3 годика, маме купили дорогущую польскую помаду. Она очень приятно пахла, но я решила ее съесть. Когда родители зашли в комнату из-за подозрительной тишины, то их удивлению не было предела. До сих пор вспоминаем эту маленькую пакость.
0: Ну а что, правильно, между прочим, в помаде содержится, ну или содержался раньше акулий жир, наверное, это полезно. Лорензия нам пишет, у мамы была коробка конфет для особых гостей, страшный дефицит в 80-х годах, а мне очень хотелось их попробовать. И вот я потихоньку открывала коробку и понемножку откусывала с уголочка в конфетке. Представляете лицо мамы, когда она поставила на стол гостям коробку, где абсолютно все конфеты были надкусаны.
1: Ну, как Вера Лаша, что в коробке, то и на коробке.
0: Кошмар. Да, что
1: вот
0: у нас еще?
1: От Света сообщение с Башкирии. Старший брат всегда над ней подшучивал. Он ночью под простыню положил ей веревочку. И когда я засыпала, он ее шевелил. А я кричала от испуга. У меня кто-то шевелится под простынью. Очень испугалась. Папа прибежал, говорит, да нет, тут никого. Брат смеялся. Ну, в общем, на утро я рисовала подъезд травой. И написала его кличку «Толстый», ага. Крупно. То есть она травой выложила крупное слово «Толстый».
0: Да.
1: Его кличку.
0: Чтобы все знали, что, кто тут пакостник.
1: Да, вот самый Марина, большой. Кстати, написала. Марина, вы сделали то же самое, что и я в детстве. Она разрисовала дяде своему паспорт и трудовую книжку. Паспорт пришлось менять, а книжка до сих пор хранится. Он всегда это вспоминал со смехом. Я же рассказывал тоже, как я мамины портреты нарисовал на каждой странице паспорта.
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ПО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. При участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
9: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
11: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
13: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
14: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
15: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru, ПАО «Сбербанк 6+.
16: Окружающих надо периодически пугать,
17: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код! 499.

0: вы нас делаете счастливыми, когда пишете такие классные истории по нашей сегодняшней теме. Ваша самая неожиданная детская пакость. Вот, например, Яночка нам написала, она в детстве, когда родители купили дорогие конфеты в коробочке, я их незаметно открыла, съела и закрыла, как будто бы не трогала их. А весовые конфетки в фантики я заворачивала пластилин.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Как же эти конфетки манят и манят детей. Леночка нам написала, о, это было в то далекое совдеповское время, когда у женщин были очень красивые комбинации. Так вот, у моей мамы модницы их было много, и все с такими красивыми кружевами внизу. Значит, я 6-летняя, играя с куклой, решила ей сделать свадебный наряд. И у каждой комбинации отрезала по значительному кусочку кружева. Ведь они красивые, разные. Моему восторгу не было предела. Да. А вот у мамы, соответственно, такой был шок. Попало мне тогда, конечно, знатно.
0: Да.
1: Но да, если уж одну бы испортили, да, комбинацию, один вопрос, да. А если вы уж по всем прошлись, обидно.
0: Вот, похожая история была у Марины в шифоньере. От маминого платья тоже отрезала кусок, чтобы сшить кукле платье. И шторы тоже так же резала. А сейчас у меня свое ателье.
1: О!
0: Ну, вот видите, пригодилось да. ваше умение.
1: А Настя нам написала, что она помнит свою детскую такую пакость. Значит, она намазала нос красной краской акварелью, значит, прибежала к маме и говорит, вот, кровь из носа! Мама тогда чуть в обморок не упала. Я, наверное, больше нее даже испугалась. Такая история, вот такая вот пакость, действительно.
0: Да.
1: Артистка вы, Настя.
0: Ну, мы так, кстати, тоже прикалывались в детстве иногда. Анатолий вот написал, с друзьями шухериши. Когда стучишь или звонишь в дверь и убегаешь. А еще выкручивали ниппели у машин во дворе, спускали колеса. Нравилось, как колесо шипело. Нас никто не поймал. Ой, Анатолий, да, у нас пацаны так тоже делали во дворе. Но они еще, знаете, как делали? Они еще воду туда лили. И когда у тебя воздух выходит из ниппеля, там пузырики такие.
1: Какие вы хулиганы.
0: Так, никому не советуем этого делать.
1: Нет, ни в коем случае.

0: Полина и Дима вдвоем за троих справляются. Русские перцы.
1: И мы сегодня читаем сообщение про ваши самые неожиданные детские пакости. Вот Кирилл из Москвы нам написал. 3-4 года ему было, они с папой куда-то собрались ехать. Он меня собрал, пошел сам собираться, а мне дал свой телефон поиграть в игры. Ну, а я, видимо, за игру посчитал приложение «Контакты». Зашел, значит, я в «Контакты» и удалил все оттуда. Мы уехали, приехали, папа достает телефон, чтобы позвонить, а некому...
2: Сколько лет ты Кириллу сейчас, интересно?
1: Да, Кирилл, ну вы молодец, конечно.
2: Почистили список. Может быть, там действительно уже были какие-то старые номера, никому не нужны. Но главное, чтобы вы не удаляли один-единственный номер. 8-495-995-105-7. Это номер прямого эфира Русского радио.
1: Да, это номер для того, чтобы поиграть с нами в игру против правил. Пожалуйста, звоните. Запомнили?
2: Еще раз давай повторим.
1: Давай. 8-495-105-105-7.
0: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
3: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
4: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
5: Федеральная пассажирская компания.
6: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
4: С учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Купил самоклеющиеся обои. Сижу, жду. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Дают, дают, но не просто так, а за то, что вы нарушите все правила.
2: Да, но сделайте это логично в любом случае.
1: Да, вот так вот мы запутали вас. Ну, все у нас легко и просто на самом деле. 5 вопросов, 20 секунд, на которые будет отвечать сейчас Светочка из Новосибирска.
2: Светлана, доброе утро. Или день уже у вас?
3: У нас день уже.
2: Ага, сколько сейчас?
3: Без 15
1: час. Нормально. У вас день уже, и денежек будет много сейчас, если вы выиграете нашу суперигру. Вот мы вам сейчас прям пожелаем этого. Давайте мы сейчас зарядим на суперигру.
2: Да, только вы с громкой связи, Светуля, уйдите, пожалуйста, чтобы вы нас хорошо слышали, и мы вас в том числе.
3: Все, сейчас без громкой. Нормально
2: так,
3: слышно?
2: Да, супер.
1: А, Свет, вы помните правила?
3: Да.
1: Так, 5 вопросов.
3: Что-то да, у вас... за 20 секунд. Алло.
1: Да.
3: 5 вопросов.
1: Угу.
3: Ответить логично, но неправильно.
2: Умничка, давайте сейчас все сделаем красиво, неправильно, но логично.
1: Время пошло.
2: Какой цвет получится, если смешать красный и белый?
3: Черный.
2: Кто в сказке и от бабушки ушел, и от дедушки ушел?
3: Пирожок.
2: Чем пришивают пуговицу?
3: Рукой.
2: Кто стоит в футболе на воротах?
3: Хоккеист.
2: Чем? Ах, не успели, пятый вопрос. 4000 рублей выиграла у нас Светлана из Новосибирска. И сделала это прекрасно, сделала это красиво, сделала это удивительно.
1: Быстро, четко и слаженно получилось.
2: Да.
1: У нас 4000 рублей вы получаете, и это прекрасный результат. Мы вас поздравляем, Светочка.
2: Ну, вы рада хоть, Светуль?
3: Ну, да. Хотела суперигру поиграть, но 4 тоже неплохо.
2: Да, ну, будет потом еще возможность у вас через годик позвонить и выиграть, может быть, и суперигру.
1: Свет, вам спасибо большое. Новосибирску привет, хорошего дня.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
11: Нет ничего страшнее, когда ваш тату-мастер во время сеанса говорит: «Ой!»
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
13: Что слушает страна?

0: слушаете лучшее, любимое на русском. На русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов. И вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Все больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. ЦБ предложил страховщикам быстрее проверять автовладельцев при продаже ОСАГО. Как пишет газета «Коммерсант», регулятор хочет ввести двухнедельный период охлаждения, чтобы выявлять недостоверные данные от страхователя. Когда этот срок завершится, страховщик не сможет отказаться от договора и удержать премию. Так Центробанк решил защитить автовладельцев, однако для страховых компаний такое решение может обернуться ростом операционных издержек. Минпросвещение обновит программы по 5 предметам в старших классах. Ведомстве заверили новости, что изменения коснутся физики, химии, биологии, математики и информатики. Будет больше практических занятий. Внести изменения собираются к сентябрю следующего года. Но с предстоящего учебного года в школах появятся новые учебники обществознания для 9-10 классов. Потом школьникам выдадут единый учебник по географии. Глава Минздрава назвал бессмысленным норматив медицинского приема в 15 минут. Михаил Мурашко заявил «Комсомольской правде», что такой короткий промежуток времени отводится в основном на повторный прием или для тех, кто зашел к врачу просто спросить. По словам министра, в случае первого посещения необходим полный осмотр, поэтому Минздрав в качестве эксперимента стал внедрять специальные опросники для пациентов. Предлагают подробнее рассказать о своем состоянии и жалобах. Аналитики сообщили об дорожании арбузов и дынь за год на 40%. Газета «Известия» пишет, что средняя розничная цена арбуза превышает 66 рублей за килограмм, дыни стоит примерно 150. Среди причин – сокращение производства бахчевых. Аграриям становится невыгодно выращивать арбузы и дыни. Также на конечную стоимость влияют логистика и торговая наценка. В Москве 9 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Ох, вот если бы все было так просто, что вот захотел — включил настроение, захотел — включил солнышко, захотел — выключил солнышко, захотел — включил луну, дождик. В общем, все вот эти вот кнопочки, если бы у нас были сейчас на пульте.
1: Режимы телефона ты перечисляешь? Луна, солнышко.
0: Нет, это режим погоды, который я бы хотел тоже управлять. Потому что пока я умею управлять только настроением.
1: Это хорошо, это очень даже здорово.
0: И ты тоже, кстати, умеешь это делать.
1: Умею, практикую вот сейчас.
0: У тебя есть такая способность.
1: Да, я очень рада, что у нас с тобой есть возможность людям поднимать настроение каждое утро здесь на Русском радио. Мы русские перцы. Доброе утро вам.
0: Полина Жукова, Дима Морозов, мы вас приветствуем. Спасибо, что вы третий час с нами. Антон пока в отпуске, пусть отдыхает. Ну а мы сегодня обсуждаем ваши самые неожиданные детские пакости.
1: Да, пишите, пожалуйста, ваши истории, отправляйте их в наш канал в Максе, там есть пост и комментарии открыты.
0: Да, есть у нас еще, конечно же, группа ВКонтакте, там тоже есть пост, там тоже открыты комментарии, пишите, пожалуйста.
1: Ну, а также можете писать в наших мессенджерах, все работает, 8-916-003-105-7.
0: Самое интересное сообщение, конечно же, мы с вами голосами озвучим.
2: На Русском радио.

0: Ваша странная, неожиданная детская пакость. Пожалуйста, напишите об этом. Вот Оля-ля нам написала: в детстве, когда ездили в деревню к бабушке, делали с друзьями соседским бабушкам стуколки. Они, значит, крепили нитку пластилином к окну, вешали на нее гаечку. Наступала ночь, они натягивали эту нитку и стучали. Все бабушки живы, кстати, прошло уже 35 лет, бабушки все еще живы. И этим летом они уже своих детей учили так делать.
1: Дай бог здоровья бабушкам, крепкая нервная система. Хочется спросить, какой магний принимают, да?
0: Да.
1: В таком случае. Без подписи пришло сообщение, когда я была маленькая, мы купили машину новую, а у соседей была такая же марка. И я всегда думала, а если я вот перепутаю, куда садиться? Ну, вдруг сяду не в свою машину.
0: Угу.
1: Ну, что сделала? Значит, наша слушательница камнем на капоте нацарапала фамилию. Конечно, ее очень сильно потом наказали.
0: Да, молодец. С фантазией подошла к проблеме.
1: Это, знаешь, такая начальный этап аэрографии. Вот сейчас можно делать на автомобилях и наклейки, и аэрографии. А здесь вот так вот решила.
0: Шрамированием решила обойтись. Понятно.
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.
3: В Калуге сегодня дождь до 23 градусов, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 17 тепла, днем до 21.
4: Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на русском. Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 2222.
9: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
11: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русские перцы на русском радио.
1: И мы чувствуем вашу любовь уже на протяжении многих лет.
2: Ну, если быть точнее, 31. Уже в это воскресенье русскому радио 31. И мы решили отметить день рождения так, чтобы праздник запомнился не только нам, но и вам.
1: Да, с 9 утра и до полуночи каждый час будем дарить по 31 тысячи рублей. Как выиграть, спрашиваете вы? Очень просто. Услышали специальный сигнал, первыми дозвонились в студию, поздравили нас с праздником и забрали свой денежный подарок. Ну, а все условия
2: на нашем сайте rusradio.ru. А я вам по секрету скажу, что эта раздача денег будет идти целый день до полуночи.
1: Обалдеть.
2: Представляете? То есть много кто из вас получит деньги, поэтому слушайте внимательно. Мы вам желаем, конечно же, удачи. А сейчас продолжаем читать ваши сообщения по теме «Самая неожиданная детская пакость».
1: Да, вот. С удовольствием.
2: Ирочка нам написала в первом классе с одноклассником. Они принесли со старой воинской части две домовые шашки где-то нашли. Подожгли их за сеновалом. Все подумали, что пожар. Сбежалась вся улица.

0: Дедушка очень ругался, отпаивал бабушку валерьянкой. Ну и как мы любим, значит, эта история закончилась свадьбой. 35 лет они вместе.
1: Прелесть какая.
0: Шашки судьбы.
1: Да. Наталья нам написала, что дома было красивое покрывало с красивой розой, значит, посередине. И в возрасте 6 лет она решила сделать маме подарок-сюрприз. И вырезала эту розу для мамы. Мама радовалась до слез. Это я так думала. Еще я подстригла маме волосы, когда она крепко спала. Ножницы у меня отобрали.
0: Вот Андрей, кстати, то же самое сделал. Ему было 4, бабушка отдыхала, он ей тоже подрезал волосы на косе. Бабуля от этого проснулась, конечно, была в шоке.
1: Ой, какие же дети классные.
0: Да. Маргарита вот пишет, давным-давно, ей не было еще 3 лет, гостили у бабушки и отпустили ее погулять. Выйдя в подъезд, она увидела какое-то неопознанное существо. Конечно, она его взяла, принесла домой, дядя еще спал, но мне необходимо было знать, что это за живность такая. Оказалось, что это был тритон. Я положила этого тритона, дядя на подушку, стала его будить. Было много крика. Сбежались все, а дядя парил над полом. В общем, он закрылся на кухне, прошло очень много лет, но этот случай вспоминают до сих
1: Конечно,
0: пор.
1: Конечно, проснуться и увидеть ящерицу на подушке, знаешь, это не для слабонервных.
0: Ну, вообще прикольно, мне кажется.
1: Да? Да хорошо, если вот мы поедем в какую-нибудь командировку, я тебе положу такую ящерицу на подушку.
0: Ой, страшно.
2: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама на русском. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvichdfm.ru. Реклама АО «ОПТ», не оферта.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Так, достаем купальники срочно. Так, полотенца пляжные. Расстилаем, расстилаем. Неважно, что плюс 17. Лето продолжается. Фиеста у нас у всех с вами.
1: Не рановато ли тебе для фиесты?
0: Нормально. Лето. Фиеста должна быть круглосуточно.
1: Ну, хорошо.
0: Потому что у нас на нее всего лишь 100 дней.
1: Это согласна я с тобой. И у нас еще совсем немножко остается времени, чтобы читать ваши интересные, смешные сообщения. Вот пришло от Оксаны. Наш маленький сын, 3 года, решил дома устроить каток. Достала 5 литров подсолнечного масла, разлил его по всей прихожей, разбегался, падал на живот и катался. Все в масле, он сам в масле, весело ему только одному было. Я его, конечно, ругать не стала, но только потом, еще неделю по скользкому полу сами катались. Вот, Оксана, вот тоже какая выдержка у вас. Это же нужно, я даже не представляю, как это можно убрать все вот дома.
0: Никак, наверное, только перекладкой полов.
1: Ой, ужас.
0: Или переездом.
1: Временным уж точно, чтобы это все смыть.
0: Ой, Настя пишет, дочери 7 лет, на календаре 27 августа, скоро школа, и тут моя красотка, насмотревшись модного приговора, сделала следующее. Прихожу с работы, а она волосы себе прядями срезала по кругу. На 1 сентября мы ей привязали бант к голове другим бантиком. Сейчас она студентка 2 курса. И вот я ей припоминаю всегда эту историю и предлагаю повторить, но уже в университете.
1: Ага, понятно.
0: Мне кажется, у всех детей была история, когда они сами себя постригли.
1: Ну да, челка, это
0: или,
1: вообще
0: или дали классика. Кому-то себя постричь. У меня вот дядя стриг как-то, пока все были в отпуске, он за мной следил. А я думаю, что я у психолога буду лечить другую травму.
1: Какую?
0: С моего детства я порвал дневник своей сестры.
1: Так.
0: Мы сильно поругались с ней, я его схватил, угрожал, что я его порву, ну, делал вид, что я его порву, и в итоге разорвал его пополам случайно. Это было очень обидно, было очень грустно.
1: Конец года был?
0: Нет, это был не школьный дневник, это был дневник вот этот вот секретики, где мы всякие писали.
1: Такой!
0: Да, оформляли его открытками, то есть, ну, он был красивый, и очень было обидно. До сих пор вот мне теперь... обидно
1: но
0: за
1: ты
0: это.
1: Ты же искренне раскаиваешься.
0: Конечно,
1: все.
0: Ну а что мне теперь делать?
1: Ну, значит, ты подари красивый какой-нибудь тоже блокнотик, чтобы она тоже сейчас вела дневник.
0: Да, фарш невозможно провернуть назад.
1: К сожалению,
0: назад.
1: Да.

0: на русском радио.
1: Ребят, ну простите, пожалуйста, что мы не успеем прочитать все.
2: Да,
1: столько классных историй.
2: Правда.
1: Очень много.
2: Вот, например, одна из них. Я вот хотела прочитать. Она потерялась. Вот она. В детстве играли с братом в больничку. Значит, играли под кроватью. Раньше были такие железные сеткой кровати. Так вот, у брата качался зуб. Я ему сказала, что полечу. А сама взяла и плоскогубцами выдернула ему зуб.
1: Ого.
2: Он, конечно, плакал и жаловался родителям. Меня не ругали, но это подвигло меня стать врачом-стоматологом. Теперь и брат, и его детки лечат зубы у меня.
1: Ну, теперь она легально щипцами там этими плоскогубцами вырывает зубы. Но мне, кстати, иногда, когда зубы мудрости дергают, мне кажется, реально, что они это все плоскогубцами делают.
2: Ну, там такой инструмент. Инструментище.
1: Инструментище, да. Там, кстати, чтобы хорошим быть стоматологом, должна быть у тебя силушка богатырская. А Валерия написала, в 70-е годы это произошло, ей было 7 лет. Родители привезли с химчистки целую гору, ну, в прямом смысле, пальто и курток. Сложили их временно на диван. Мне пришло в голову пригласить девчонок со двора покататься с этой горы. Конечно, было весело, тем более, что мы катались в уличной обуви, полной песка. Представляешь, на чистой одежде.
2: А прикинь, если они еще там белого цвета куртки были какие-нибудь. Это вообще обалдеть.
1: Свежепочищенные. Ой, жутко-жутко.
2: Еще от Оксаны пришло сообщение. Мы с подругой с 5-го этажа. Ну, пожалуйста, только не повторяйте, ладно, вот эти вредные советы, которые мы читаем. Кидали сырыми яйцами в машину, значит, снизу. Дома родителей не было. Зима, мороз минус 30. Весело так было вообще. Только через 15 минут водитель, значит, стучится в дверь. Заставил нас отмывать машину. Яйца все замерзли на машине в такой мороз. В итоге мы, наверное, час отмывали машину, ревели, руки себе отморозили, но родители так и не узнали.
1: Ну, слушай, у меня вокруг машины, когда дети в мячик играют или на самокатах катаются, у меня прям вот хочется тоже им сказать: ребята, катайтесь где-нибудь вон там на детской площадке.
2: У другой машины.
1: У другой машины. А вот у Анечки, слушайте, ну она такое сделала, то, что многие, кстати, тоже практиковали в детстве. Значит, ей было 5 лет, и она спряталась у соседей в гараже и смотрела, как мама ее ищет по всей улице. Представляешь, потом на другую улицу мама ушла, а Анечка сидела, затаилась, не выходила до последнего.
2: Какой страх для родителей любого. Не надо так шутить.
1: Да, но некоторые говорят: ты что, не видишь, у меня шапка-невидимка.
2: Ага, да-да-да.
1: Я спряталась. Давайте, дети, а как ты вот обратишься к пятилеткам сейчас?
2: Как я обращусь к пятилеткам?
1: Да, чтобы они
2: сейчас
1: так не делали никогда. Потому что у них там в голове, кто знает. Перемкнула где-то там, кнопочка зажглась, и все, она пошла прятаться. В общем, дорогие детки, не прячьтесь от нас. Мы же вас все равно найдем.
0: Полина Жукова и Дима Морозов. Дуэт отличного настроения. Русские перцы. Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио rusradio.ru. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио rusradio.ru. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?
3: Пусть в твои окна смотрит беспечный розовый вечер.
0: Только любимое.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей и жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания. Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы «Хайнц» в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в ленте.
8: «Ссанйонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
10: Категория 6+.
8: «Ссанйонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
11: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
12: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
13: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба русского радио 579.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раз.
1: Дима Морозов, Полина Жукова. Русские перцы.
2: Ох, да, наши милые маленькие пакостники.
3: Напакостничали вообще по полной программе. Сегодня можно новую книжку писать.
2: Ну, с другой стороны, слушай, видимо, детство это то самое время, когда можно это сделать, а потом вот со смехом вспоминать.
3: Ну, ты же делаешь это не специально, то есть это как-то случайным образом получается.
2: Ну, там даже мозги еще не выросли.
3: Ну, конечно, иногда можно что-то такое сделать, может быть, нарочно, но чаще всего это с добрых побуждений начинается.
2: Да, зайдите, пожалуйста, на наш канал в Максе, посмотрите, сколько там классных историй. Мы, к сожалению, все не можем прочитать, но вот зато одну из историю мы еще сейчас можем обсудить от Дмитрия Оленина.
3: Привет!
4: Привет, всем здравствуйте. Так, я 100% знаю, что нас слушает Следственный комитет.
3: Слушает, ну,
4: я знаю, да.
3: Я знаю.
4: Нас слушает прокуратура, да,
3: нас
4: привет вам, привет, да. Но Дума уже ушла в отпуск, там тоже слушают, да. А поэтому, уважаемые прокуроры, вот сейчас вот не делайте, открываю дело, потому что есть за что.
2: Это вымысел, это все вымысел.
4: Это не вымысел, ну, мне 4 года было уже, срок давности.
2: Ладно, все. Ну расскажи, что вот, там за
4: слушай,
2: криминал такой.
4: Ужасный криминал. Знаешь, осталось на всю жизнь в моей памяти. Папа пришел с работы уставший. Папа у меня моряк. Ходил в дальние плавания. И вот он пришел домой, заснул. Мама была на работе, был день. А он себе приготовил обед. Вот сварил яйца там, что-то, поставил их остывать и заснул. А мы жили на 5-м этаже в 5-этажке. Ну это же так классно. Сбросить что-нибудь с 5-го этажа.
3: Конечно.
4: Ну да. И я сбросил все, что можно было, включая его обед. И одна девочка пришла и позвонила. Говорит, а вы знаете, что ваш Дима, а мне 4 года, сбросил яйца, сваренные вкрутую с 5-го этажа, на асфальт.
3: Какая ябеда.
4: Да-да-да, ябеда. И тут папа, понимая, что это его обед, взял тапок. Ой,
3: и тоже
4: что,
3: с 5-го этажа.
4: Следственный комитет, а я наказание получил.
2: Да, слушайте, ну это же было в рассказе Драгунского. Все тайное становится явным. Только там мужчина пришел, которому манной каши
4: там было так явно. По всему двору, да.
2: Ну после этого ты себя хорошо ведешь.
4: Да.
3: Давай не хулигань. Ну только самую малость. Чуть-чуть только можно.
4: По хулигане 5 часов ближайших в эфире.
2: Ну давай, мы тогда завтра похулиганчим еще чуть-чуть. Все, Дима Морозов, Полина Жукова были здесь для вас. Русские перцы. Встречаемся завтра в 7 часов.
4: Пока!
3: До завтра!
2: Оленина оставляем, пока!

0: «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
1: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами!
2: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Основатели телеграмма Павла Дурова объявили в международный розыск. В Федеральной службе безопасности заявили, что предпринимателю предъявили обвинение по уголовному делу о содействии террористической деятельности. ФСБ подчеркнули, что мессенджер не удаляет каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы, а также террористические и экстремистские организации. Среди прочего, по мнению ведомства, через телеграмм россиян вовлекают в диверсионную деятельность. В Госдуме предложили раскрывать бюджетникам расчет стимулирующих выплат. Как пишет ТАСС, обращение направили в Минтруд. Сейчас в государственных и муниципальных учреждениях в расчетном листке стимулирующая выплата может быть указана одной итоговой суммой. В результате сотруднику не всегда понятно, как оценивалась работа и почему сумма оказалась меньше ожидаемой. В этом случае депутаты предлагают указывать конкретную причину. Минтранс решил сделать дешевле поездки в такси для семей с детьми. РИА Новости пишет, что ведомство совместно с агрегаторами готовит законодательные поправки. Предполагается, что государство будет регулировать формирование тарифов на перевозки несовершеннолетних. Ранее в Уфе начали предоставлять скидку в 30% многодетным семьям. В Минтрансе рассчитывают, что по результатам эксперимента льготный режим введут и в других регионах. Синоптики предупредили о паводках в регионах Сибири и Дальнего Востока. В гидрометцентре заявили, что подъем воды до неблагоприятной отметки ожидается в Тюменской, Амурской областях, Якутии, Приморском крае, Еврейской автономной области. Причиной могут стать обильные ливни. А на реке Томь в Томске, наоборот, ожидается понижение уровня воды до опасно низкой отметки. По данным МЧС, с начала года свыше 1000 населенных пунктов оказались затопленными из-за дождевых паводков и весеннего половодья. На этом пока все. Далее в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

Спасибо нашим любимым, обожаемым русским перцам. Спасибо, ребята. Хорошая тема. Все повеселились, хорошего настроения. И давайте также дальше вместе продолжим. Впереди прекрасный летний день, 29-й день июля, и все у всех будет хорошо.

0: Калуге сегодня дождь до 23 градусов, ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до 17 тепла, днем до 21. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? Ноль плюс.
1: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: «Вы меня не поправляйте!» Я вам не трусы!
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: Русское радио – это родные нулевые. Звездатые десятые.
1: Мне очень жаль, моя любовь. Я точно знаю, не забуду тебя.
0: Кипящие, настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

Мари Краймбрери на русском радио. И вы знаете, я вот сегодня рано проснулся, что-то мне в 5:40, знаете, я так подорвался и побежал на пробежку. И смотрю, люди 80+, 90+, бегают в 5 утра по Москве, улыбаются. И поэтому, если вы думаете, когда же начать, давайте не ждать того момента, когда можно начать. Начните прямо сейчас. А мы вам поможем. Ну, для начала вот сейчас глубокий вдох, выдох. Да, вот хорошо. Потом будет движ от Филатова Керес, потом звонки Татьяны Гуртыковой. И все лучшее, любимое на русском для вас.

0: шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
0: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Бонки на русском радио, ностальгии. Для того, чтобы была ностальгия по этому лету, нужно, знаете, закрепить, так сказать. Ну, попробовать что-то новое. Может быть, огромную черешню съесть. Может быть, куда-то в новое место съездить. Может быть, с кем-то познакомиться. А может быть, девчонки, у вас на пути появится Алешенька.

0: хорошо отдыхает тот, кто отдыхает с Петром Кузнецовым. В среду в 11:30. Русские каникулы на русском радио. Реклама на русском.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Если в руках женщины сковородка, еще не факт, что сегодня будут котлеты. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

Вспомните ваше сегодня утро. Оно наверняка было таким пасмурным, там будильник звонил. Но все, утро осталось позади, а впереди хороший, прекрасный летний день. Да еще и под звуки любимого русского

0: Реклама на русском.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
2: Фигура, она или есть, или не надо есть.
3: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.

0: Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее.
2: И мои стихи, и стихи — это химия.
0: Только любимое.
1: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, студия с новостями, Рустам Каримов. Несколько регионов повысили выплаты контрактникам. Газета «Ведомости» пишет, что платить больше за подписание договора с Минобороны стали в Дагестане, Карачаево-Черкесии, Смоленской области. А в Кемеровской области утвердили выплаты гражданам, которые содействовали заключению контрактов. Такие меры вводили также в Башкирии, Ивановской, Саратовской и Тверской областях. Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что с начала года набрали 200 тысяч контрактников, отметил, что в мобилизации нет необходимости. В программе ОМС появился набор исследований по старению. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил «Комсомольской правде», что врачи оценивают риски возникновения заболеваний, проводят скрининг. При этом в некоторых регионах уже начали комбинировать диспансеризацию и консультацию по вопросам здорового долголетия. С сентября появится новая должность – врач по медицине здорового долголетия. Он будет выявлять признаки преждевременного старения и составлять индивидуальные программы коррекции биологического возраста. Минпросвещение направило регионам рекомендации по празднованию Дня знаний в школах. Ведомстве заявили Интерфаксу, что ключевыми темами 1 сентября станут единство народов, сохранение исторической памяти. Торжественные мероприятия начнутся с церемонии поднятия флага и исполнения гимна России. Первым занятием в школах и колледжах будут разговоры о важном. Стоунхендж в Британии впервые с момента введения платного входа пустит случайных туристов внутрь каменного круга. Такого не было как минимум 125 лет. Счастливчики смогут на 20 минут оказаться в самом центре, без посторонних. Выбирать посетителей будут случайным образом. Обычно доступ к камням ограничен веревочным ограждением. Территория вокруг памятника круглый год заполнена туристами. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.

Привет, привет всем и каждому. Вот вы понимаете, как тяжело руководству отпускать вас в отпуск. Вы думаете, вот кого однажды отпустил, а вдруг не вернется. Но, с другой стороны, нам же всем нужен отдых. Поэтому сейчас 3 минуты под шикарную песню Сергея Лазарева. Вы можете закрыть глаза и немножко отдохнуть. А потом я, Дмитрий Оленин, поставлю вам Анну Семенович, Филиппа Киркорова и много любимого на русском.

Экологии сегодня дождь до 23 градусов. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 тепла, днем до 21. Русское радио. Все будет хорошо.

0: что слушает страна.
1: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
2: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.
3: Даешь лето!

0: Это Анна Семенович на русском радио. Слово «растоплю летом». Вы знаете, это такое специальное слово для требующих специалистов. Сейчас объясню. Потому что не каждого можно подпустить к мангалу. Потому что не каждый может разжечь огонь. Потому что не каждый может сделать шикарный шашлык. Наш великий Иван Соловьев сейчас в отпуске. Вернется и расскажет вам очередной рецепт нового шашлыка. Ну а пока... Те, кто на даче, разжигайте сами, и вам самые лучшие любимые на русском в помощь. Впереди Наталья Подольская и Юлия Савичева.
1: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя.

0: новая песня на русском.
1: Привет, я Наталья Подольская.
2: А я Регина Тодоренко.
1: И вы

граммофонные обе. Наталья Подольская получила граммофон в прошлом году, а Регина Тодоренко была ведущей «Золотого граммофона» в прошлом году. И вот они, ну, они на самом деле подруги в жизни, да. Девчонки, вам привет. Но ни одна подруга вам не расскажет то, что расскажет Петр Кузнецов буквально через 3 минуты для вас специально.

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, путешественники! Это Петр Кузнецов. А скажите мне, пожалуйста, вы же из тех, кто, собираясь в аэропорт, надевает на себя все самое простое и, может быть, изрядно износившееся? Зря. Так говорят стюардессы. Одна из них недавно пояснила в своем популярном блоге, почему джинсы и кроссовки – ваши враги. Фраза «одевайся для той работы, которую вы хотите, а не для той, которую имеете» применима и к авиаперелетам. «Одевайся для того класса, который ты хочешь». Ваш лук в самолете может стать решающим фактором в решении о пересадке вас в бизнес-класс. Такое же часто случается, и не секрет, что последнее слово именно за сотрудниками на борту. Одевайтесь элегантно, это не повредит. Если вы выглядите так, будто соответствуете первому классу, то у вас больше шансов, чем у того, кто зашел в самолет в повседневной одежде, пишет стюардесса. Она подчеркивает, что при выборе претендентов отдает предпочтение черным узким брюкам или платью у женщин и чиносам и рубашке у мужчин. Леггинсы, шлепанцы, шорты и спортивные штаны так и оставят вас в экономе, пожимает плечами эксперт. Ну, друзья, не знаю, спорно. А вы как думаете? И как одеваетесь? По мне, в трениках в экономе намного комфортнее, чем в смокинге в бизнесе. Нет? Ну, в любом случае, это «Русские каникулы», где мы путешествуем налегке, весело и ярко. Это я про шорты.
0: Русское радио.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на «Корона.ру».
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
9: Такие мы удивительные люди.
8: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОКРН 102-773-988-54-58.
11: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
12: Категория 16+.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 4.

чем себе не отказывай. Ныряй в чувства. Русское радио. Русское радио. Русское радио. Лето.

0: песня на русском.
1: Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Россия опередила Евросоюз по темпам экономического роста. Об этом на встрече с депутатами завершающего работу 8-го созыва Госдумы заявил Владимир Путин. По его словам, за последние 3-4 года Россия по паритету покупательной способности продолжает удерживать 4-е место в мире после Китая, США и Индии. Также президент прокомментировал идею действовать смелее по украинскому вопросу. Путин заявил, что более смелые решения со стороны России чреваты потерями на поле боя, поэтому Россия будет действовать аккуратно. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан отстранен от должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Решение поддержали 82 из 125 государств-членов организации. Заседание проходило анонимно из-за деликатности вопроса. Карим Хан известен тем, что выдал орден МУС на арест президента России Владимира Путина. Приемная кампания вуза выходит на финишную прямую. 25 июля завершился прием заявлений. Теперь абитуриенты изучают рейтинговые списки и решают, куда отдать согласие на зачисление. В вузах Калужской области на этот учебный год открыты 5852 места. Из них 1984 бюджетных. Всего в вузы региона подано свыше 21 тысячи заявлений, в том числе 757 заявлений от детей участников СВО, которые имеют приоритетное право на зачисление. Самым востребованным вузом в этом году стал КГУ имени Циолковского. Туда подано более 10 тысяч заявлений. Добавлю, в КГУ в этом году открылся набор на стоматологию, а число бюджетных мест по направлению лечебное дело увеличено до 60. В целом же в регионе около 700 бюджетных мест на медицинские специальности в колледжах и вузах, а на педагогические 738.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

Вам добрый день, и, как говорит ведущая утреннего шоу «Русские перцы» Полина Жукова, среда пришла, неделя прошла, правда? Да? Вот, и если у вас такое настроение, ну, мол, все, уже скоро выходные, вот ловите вам танцевальный трек от гостей из будущего, много любимого на русском впереди, и помните, что русское радио любит вас.

0: метеорологии сегодня дождь до 23 градусов. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 17 тепла, днем до 21. Русское радио. Все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
11: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте Калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
12: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247. Телефон 76-32-98. 76-32-98.
13: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А. 0+.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
15: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.
17: Русское радио стало еще лучше. Много музыки. Только лучше. Только любимое. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском.

Лето, отпуск, дождь, неважно. Русское радио, все будет хорошо.

0: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. Реклама на русском.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «К».

0: Корона. Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
1: На ту-ту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Я не лентяй, я дегустатор безделья. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

12.30 в столице. Песня про интуицию на самом деле. Это «Ответы мошенники» и «Сливки» на русском радио. И вот если у вас сейчас есть сомнения, ну, давайте, закройте глаза, вот прям закрывайте. И задавайте себе этот вопрос, как поступить, как лучше поступить, куда пойти, направо и налево, кого выбрать. И тут вам интуиция точно подскажет. Всегда выбирайте нас, русское радио.

0: Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
8: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО «ПТ» не оферта.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Фисташки без трещинок. Горите в аду! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет! Это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия. На русском.
0: Русское радио.

Это когда она попросила тебя, уезжая из дачи, открыть теплицу, а ты забыл, да? И там началось. И вот начинается разговор. Когда рядом ты... Ты же там рядом был. Ну давай, ну что, там все сгорело. Когда рядом ты... Ну да, ну был рядом, ну там нормально же все. Когда рядом ты... На самом деле, слушайте, ну кабачки, они все равно будут все лето. Когда рядом ты... Поэтому дарите радость друг другу.

0: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Ищу женщину, способную разделить со мной трудности и тяготы жизни. Трудности и тяготы гарантирую.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Наценка на социально значимые продукты в рознице впервые стала отрицательной. Это минус 1%, заявили в ассоциации компаний розничной торговли. Оказалось, что с минусовой наценкой торговые сети продают 13 из 25 товаров. В основном это овощи открытого грунта. Например, стоимость моркови на полке в среднем на 22% ниже закупочной, а белокочанной капусты на 12%. Такая динамика объясняется значительным предложением. В прошлом году собрали хороший урожай многих овощей. Семейные налоговые выплаты воспользовались почти 3,5 миллиона граждан. В Федеральной налоговой службе заявили, что все заявки обрабатываются в течение нескольких часов. Социальный фонд с июня начал принимать обращения на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полуторакратной величины регионального прожиточного минимума. Ставка НДФЛ для них снижена до 6%. Роспотребнадзор назвал регионы с наибольшим количеством обращений из-за укусов клещей. В основном жалобы поступают из республики Коми, Карелии, на Алтае, а также жалуются жители Калужской, Иркутской и Костромской областей. Всего к врачам обратились свыше 400 тысяч россиян. Это на 13% ниже прошлогоднего значения. Прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали 3,5 миллиона граждан. С телефонным мошенничеством сталкивались свыше 80% опрошенных россиян. Как пишет ТАСС, большинство из них игнорируют подозрительные контакты. 14% самостоятельно проверяют информацию. Каждый десятый вступает в переписку или отвечает на звонок. Некоторые советуются с близкими, а за помощью в банк или полицию идут всего 6%. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Юлиана Караулова в начале этого часа на русском радио. Внеорбитные. Так, признавайтесь, кто видел эту оленью луну? Ну, конечно, мне все позвонили, все друзья. Говорят, а ты знаешь, что на небе оленья луна? Я говорю, ну, не моя, конечно, да, но немножко похоже. Ну, красиво, да? Смотрите, красиво было, хорошо было, здорово. Ну, а дальше у нас еще больше месяца лета впереди. Всем привет! Привет!

0: завтра по-прежнему дождь, ветер северных направлений 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов тепла, днем 19-21. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
7: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: «Мясной гурман».
13: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
14: А что, если компьютер, который все время спрашивает «Вы не робот?», просто ищет свою маму?
15: Телефон рекламной службы «Русского радио» в Калуге. 58 88 88.
16: Что слушает страна? Я

0: любимое.
1: Разбитую любовь не склеить никогда.
0: Слушайте «Лучшее любимое» на русском. Мы за лето.

Ну как получить свою карточку 31 тысячу рублей? Запросто! Уже очень скоро! Мы же отмечаем день рождения Русскому радио 31. И 2 августа в наш день рождения каждому из тех, кто звонится к нам в студию, мы подарим 31 тысячу рублей специально для вас. Все подробности на сайте русрадио.ру. Звоните, поздравляйте нас с нашим днем рождения, а мы вам 31 тысячу рублей

0: не кислые шутки.
1: На Русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Реклама на русском.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-0. 013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МВФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: акции с 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 9. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Русское радио приглашает.
3: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
2: Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, «Последний богатырь», «Колобок» в кино 6 апреля.

0: августа.
1: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
2: 6+.
3: Лучше всего деньги вкладывать в кошелек. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

В 13.30 напоминает, что если у вас есть чувство юмора, вы сами придумываете шутки, то вы не то что диджей на радио, вы на всю страну прославитесь. Присылайте на ваши шутки нам сюда, на сайт rusradio.ru. Антоновка по-русски работает до конца лета. Самые лучшие шутки в эфире озвучит Антон Юрьев, а вы, автор этих шуток, получите эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности у нас на сайте.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Сейчас, значит, будут создавать новые ребята. Над ним будут работать кто? Уфологи-любители.
4: О, это я.
3: А, нет, ты уфолог-профессионал. Да? Давай не
4: Извини.
3: Будем. Уфологи-любители, юристы, журналисты.
4: О, это я.
3: И представители других профессий.
5: По
3: О, это я.
5: Не, подождите, по поводу уфологов, парень, если тебе мужчины проходящие говорят, уф, это не то немножечко, это не про это.
3: Они не говорят ей уф, они говорят ауф.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
7: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
0: Федеральная пассажирская компания.
8: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
12: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich-m.ru. Реклама АО ОПТ, не оферта.
13: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
14: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк, 18+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. А у русской медиагруппы Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
16: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8-800-200-0020. Твой голос – сила России.
17: В офисной работе всегда можно найти позитив. У меня, например, стул крутится. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

кто ваш мир, кому вы хотите сегодня поздравить, 29 июля сегодня. Давайте вспомним и сделаем это. У нас на носу стол заказов. Скоро будем передавать приветы и поздравления. Час приветов и поздравлений буквально через 15 минут. Мы покружим.

0: Реклама на русском. Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Ученые изобрели новый тест на внимательность. Одна полоска внимательный, две полоски невнимательный.
2: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центризбирком зарегистрировал федеральные списки 9 партий на выборы в Госдуму. Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, это 5 парламентских и 4 непарламентские партии. Выборы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Изберут 450 депутатов, половину из них по партийным спискам, остальных по одномандатным округам. Почти половина российских компаний закупают топливо впрок. Газета «Известия» пишет, что доставка заказов замедлилась, а транспортные расходы на проблемных маршрутах выросли на 20%. Треть предприятий уже перенесли издержки в цены. Среди прочего, создают собственное хранилище, ищут поставщиков за рубежом, перестраивают маршруты и больше контролируют расход. Ранее в правительстве заявили, что ситуация с дефицитом топлива нормализуется, хотя в некоторых регионах еще сохраняются проблемы. Глава Минздрава назвал бессмысленным норматив медицинского приема в 15 минут. Михаил Мурашко заявил «Комсомольской правде», что такой короткий промежуток времени отводится в основном на повторный прием или для тех, кто зашел к врачу только спросить. По словам министра, в случае первого посещения необходим полный осмотр. Поэтому Минздрав в качестве эксперимента стал внедрять специальные опросники для пациентов. Предлагают подробнее рассказать о своем состоянии и жалобах в письменном или голосовом виде. Аналитики назвали лидеров среди городов по качеству жизни. Высокие результаты показали Благовещенск, Екатеринбург, Казань, Магаз, Ставрополь, Тюмень и Ханты-Мансийск. Газета «Коммерсант» пишет, что оценка формируется комплексно с учетом показателей развития экономики, инфраструктуры, статистических, геопространственных данных, а также оперативных опросов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Начало третьего в столице. Здравствуйте всем. 29-й день июля мы сегодня отмечаем. Ну, наверняка вы что-то отмечаете, поэтому а что вы отмечаете, расскажите нам. В наши мессенджеры, все они привязаны к одному номеру телефона 8-495-995-105-7. И я, Дмитрий Оленин, с удовольствием загляну также в наше сообщество ВКонтакте и посмотрю там ваше сообщение. Что успею, то передам. И всем вам хорошего, прекрасного летнего дня.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Олеся пишет нам в стол заказов на русское радио. Моей коллеге Татьяне, пожалуйста, передайте привет. Мы работаем в поте лица. Привет магазину «Корзинка» в Дивном. Всем удачного дня. Ой, девчонки, когда тепло, и работаешь в поте лица. А у нас в Москве дубак летний. 18 всего лишь. Всем жителям Федотова традиционный привет передаем от русского радио. Также еще прекрасного дня и жарких всем дней желает Наталья. Хочу, чтобы только Дима был со мной. Ты один мне нужен, и пусть так будет всегда. Еще сообщения, которые прилетели к нам сюда в наши мессенджеры. Русское радио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, моей Ксюшке привет. Очень сильно тебя люблю. Ты для меня одна, а мы с тобой вместе уже 27 лет, написал Олег. Ой, молодцы какие. Так, еще привет из Армавира. Это Краснодарский край. Армавир, привет вам. Моя там тетушка живет, тетя Люба, вам привет. На улицу Энгельса, дом 2, если что. Так, что нам пишет Иринка из Армавира? Прошу передать поздравления с днем рождения и с достижением пенсионного возраста моего мужа. Кашлева Сергея. С днем рождения, мой любимый волшебник. Пусть не иссякает твой заразительный оптимизм. Живи много-много-много лет, счастливо и классно. Со мной, естественно, твоя супружница. Ой, какое слово-то красивое. Супружница. Иринка. И от Надежды сообщение. Привет мужу Александру. Мы сейчас на даче, пишет нам Надежда. Дорогой, не расслабляйся. Дел очень много. Люблю тебя. Жена. Надежда.
2: Завтра по-прежнему дождь, ветер северных направлений 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов тепла, днем 19-21. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на русском.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Потерял чемодан с деньгами. Верните хотя бы деньги.
8: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

Русское радио стало еще лучше. Много музыки. Только лучше. Только любимое. Слушайте «Лучшее, любимое» на русском. В русском радио. Время приветов и поздравлений.

Аня, привет, я вас очень люблю и скучаю. От Оли сообщение Олегу и Вере Пашковым из Мишкина. Желаем хорошего дня. Русское радио, передайте, пожалуйста, моей жене Александре привет, скучаю, и Василисе, и Татьяне. Также привет любимому парню Паше. Безумно люблю тебя и желаю тебе хорошего дня. Я тоже, кстати, вам желаю хорошего дня, и кое-что скоро случится приятное с кем-то из вас. И это произойдет буквально через

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: 25 минут третьего в столице. Стол заказов вовсю идет на русском радио. Всем здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Оленин. Вижу сообщение от Елены в нашем сообществе ВКонтакте. Привет коллективу Митранс в городе Калач. Привет от Леночки всем. Всем слушателям хорошего дня желает Маргарита. Отличного настроения, счастья, как в море капель. Много-много пусть будет у вас. Также передаю привет семье Свековых, дяде Андрею, тете Кате, сестрам Рите и Саше, бабушке Валентине, дяде Роме. У нас сегодня плюс 28, пишет нам Артем из Шевченко, из Прогресса. Тема, ну у нас сегодня плюс 18. Но завтра будет плюс 28. Мы скоро вас догоним. Из Пермского края. Привет, русское радио. Последние дни отпуска, пишет Галина. На даче со своей любимой внучкой Эвелиной провожу. И она очень хочет услышать привет на русском радио. Привет, конечно же. Элечка, привет вам. И давайте еще одно сообщение из Архангельска. Добрый день, русское радио. Передайте, пожалуйста, огромнейший привет. И солнечный день у нас в Архангельске. От всей души всем желаю хорошего настроения. И пусть у всех все будет хорошо.

Вот, казалось бы, такая малость, сделаешь подарок, а у человека солнце внутри, и день заиграет другими красками, и настроение улучшается. Давайте сделаем это. Время подарков на Русском радио уже послезавтра. В пятницу, 31 июля, в Москве состоится грандиознейшее шоу Димы Билана на стадионе. Ой, что там будет, что там будет? Билетов, я не знаю, там есть или нет, но у меня есть два приглашения для вас. Специально от Русского радио. Такой шикарный подарок вам достанется тому, кто прямо сейчас наберет и позвонит 8495-995-105.7. Передавайте приветы, а

0: Время подарков на русском радио.
1: Уверен, что несколько тысяч девушек скажут послезавтра, что же ты со мной делаешь, Дима? Потому что у Димы Билана состоится послезавтра при поддержке русского радио грандиознейшее шоу на стадионе. К нам дозвонилась Маруся из Москвы. Маруся, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А как ваши дела?
2: Дела прекрасны, потому что даже не верится, что я сейчас в прямом эфире с вами разговариваю.
1: Ну, верьте, потому что не верится вашим подругам. Кого из них вы позовете с собой на шоу у Димы Билана?
2: Я еще пока думаю.
1: Будет кастинг. Давайте, Марусь, давайте с ваших приветов начнем, а потом я вам вручу уже приглашение. Кому приветы ваши?
2: Я хочу передать привет своей семье, в первую очередь мужу, детишкам, передать привет своей любимой сестре, своему любимому брату, ну и всех, кого знаю.
1: Понимаю, эмоции захлестывают, да-да, потому что осталось буквально уже часы, считают многие из поклонников Димы Билана и из наших слушателей. А вам, Маруся, от русского радио достается два приглашения на супершоу Димы Билана, которое пройдет послезавтра, 31 июля, на стадионе, на огромной площадке. Там, я вам секрет честно открою вам, Марусь. Мы с Димой позавчера виделись. Я говорю, Дим, ну что будет-то? Он говорит, будет круто, будет очень здорово. И вы станете свидетелем этого незабываемого шоу. Вам подарок от русского радио.
0: Время подарков на русском радио. Новая песня на русском.
3: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
4: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: разулся, а там кошка взяла и...
1: Что-то сделала?
0: Да, и ты говоришь, она не виновата.
1: Слушай, у меня, кстати, привет, как-то угадал, у меня есть кошка, кстати.
0: А, ну,
1: но я... она дама обученная, она все хорошо делает.
0: А, то есть в оба ботинка?
1: Да.
0: Да, да, пополам, да.
1: Ну, она думает просто, что мне это нравится, и все. А мне это действительно, ну, возможно.
0: Ты знаешь, просто, чтобы ты понимал, это ты у нее живешь, а не она у тебя.
1: Ну, да, я убеждаюсь в этом постоянно.
0: Да. Друзья, меня зовут Дмитрий Оленин, прощаюсь с вами до завтра. Михаил Набоков с вами проведет этот шикарный день, уходящий вечер. Оставайтесь вместе с нами, и пусть у вас все будет хорошо, правда?
1: Конечно.

0: Реклама на русском.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
2: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Какая у меня диета? Невкусное нельзя!
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Федеральная антимонопольная служба заявила о снижении цен на топливо на независимых АЗС. ФАС выдала больше 50 предупреждений и возбудила почти 30 дел из-за необоснованного ценообразования. Между тем, правительство определило меры для обеспечения топливом Сибири и Дальнего Востока. Минэнерго оценили, какой дополнительный объем горючего туда необходимо поставлять для решения проблемы дефицита. ЦБ предложил страховщикам быстрее проверять автовладельцев при продаже ОСАГО. Как пишет газета «Коммерсант», регулятор хочет ввести двухнедельный период охлаждения, чтобы выявлять недостоверные данные от страхователя. Когда этот срок завершится, страховщик не сможет отказаться от договора и удержать премию. Так Центробанк решил защитить автовладельцев, а для страховых компаний это может обернуться ростом операционных издержек. Российские учителя очень ждали решения о придании им особого статуса, заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова после встречи с педагогами Кемеровской области. Этот статус теперь закреплен указом президента, а в Кузбассе его дополнили инициативой об учреждении звания заслуженного учителя региона. Мария Львова-Белова также обсудила, как поддержать детей, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. Она подчеркнула, что увидела искренний отклик и готовность педагогов стать для детей таким человеком, который способен выслушать, понять и помочь. В правительстве решили изменить бланки загранпаспортов. В МВД сообщили, что, среди прочего, уберут графы «личный код» и «учетная запись». Также будут другие обозначения типа документа, чтобы, согласно международным нормам, различать обычный и дипломатический загранпаспорт. Кроме этого, с предстоящего января в документы перестанут носить сведения о детях. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Миша Набоков.
0: Новости на русском.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. И я думаю, самое время для поучительной истории. Вот недавно одна знакомая решила подвезти своего молодого человека домой. Живет он за городом. Внезапно что-то случилось с машиной, и она, эта знакомая, разумеется, сильно расстроилась. А он ей сказал: «Да ты не переживай». Нет, ну серьезно, не переживай. Я дойду тут недалеко. Вышел, захлопнул дверь и ушел. Поступил как истинный рыцарь и джентльмен. А если бы вот она включила русское радио в приемнике, он бы не ушел. Потому что как тут уйдешь, когда такие песни? Так что слушайте любимых артистов на русском радио, и никто не выйдет из вашей машины, во всяком случае, добровольно.

встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

завтра по-прежнему дождь, ветер северных направлений 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов тепла, днем 19-21. Русское радио, все будет хорошо.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Кстати, про птицу. Вот недалеко от моего дома когда-то был магазинчик «Курица-гриль» с фирменными пакетами и, мягко говоря, таким, знаете, странным рисунком на них. Вот представьте, на пакете изображен петух с очень довольным клювом, а на подносе он держит хорошо подрумянившуюся курицу-гриль. Вот мне стало любопытно, я спросил продавщицу: простите, пожалуйста, а чему этот петух, собственно, так радуется-то на изображении? Она буквально секунду подумала и ответила: а это его теща.

0: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру.
1: Реклама на русском. Динамичный мегаполис и новый внедорожник

0: 1, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
3: Категория 16+.
1: Русское радио приглашает.
4: Здорово, кожаные мешки!
1: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
1: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет. 6+.
6: Я всегда поступаю правильно. После того, как испробую все остальное. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно встретились с однокурсницей, давно не виделись, разговорились, и она мне пожаловалась на своего мужа, который увлекся всевозможными экстремальными видами спорта. То он где-то там лазит, то он куда-то прыгает и так далее. Я ее спросил, а долгов у него нет там? Имущество на кого записано? Она говорит, долгов нет, все оформлено на меня. Я отвечаю, ну а что тогда, как говорится, волнуешься, все хорошо. А вообще, если ваш мужчина начал увлекаться адреналиновыми хобби, мне кажется, вы просто недостаточно его кошмарите дома, соберитесь.

Кто сказал, что сказал, это завтра уже будет неважно. Времени реки уносят все в прошлое. Люди, давайте думать лучше о настоящем.

0: друга люди.
1: Миш Набоков по-прежнему вместе с вами. И не побоимся этого слова, король нашей эстрады буквально только что прозвучал на русском радио. Кстати, у меня есть знакомый мастер-электрик по фамилии Король. И когда управляющая компания мне звонит и спрашивает, почему во всем доме нет света, кто дал добро, кто разрешил, я гордо отвечаю, Король разрешил.
2: Мне к тебе...

0: пять.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
0: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
4: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
5: Федеральная пассажирская компания.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190002009. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели. В приложении «Корона».
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
10: Но есть и другой способ.
11: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: Вкусное съешь сам, полезным поделись с другом, а врагу отдай мыть посуду. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Очень часто у нас возникают вопросы, скорее, знаете, такие к космосу, которые, в принципе, не требуют или не имеют ответа. Вот, например, зачем мы на физкультуре в школе прыгали через козла? Задумывались? Есть какое-то здравое вообще объяснение этому? Может, просто тогда не было интернета, и учителя смотрели смешные рилсы вживую? Кто знает. Вообще вопросов много.
1: Почему

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: В Кремле прокомментировали ситуацию в российской экономике. Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, сейчас не время для быстрого экономического роста, однако стране удается сохранять развитие. По его словам, Россия адаптировалась к санкциям и научилась работать в этих условиях. Так спикер Кремля прокомментировал сообщение о том, что Евросоюз обсуждает изменение механизма введения санкций. Ранее Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России, который затрагивает банки, перевозку нефти и другие сферы. Латвия, Болгария, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия пожаловались Еврокомиссии на резкое снижение туристического потока в приграничных регионах из-за постоянных заявлений политиков о российской угрозе. В письме министров этих стран говорится, что геополитическая обстановка и опасения людей по поводу безопасности на фоне конфликта вокруг Украины негативно сказались на туристической отрасли. В этой связи представители этих стран просят у Еврокомиссии оказать им дополнительную поддержку и защитить их экономики. При этом в тексте не уточняется, какие именно угрозы повлияли на турпоток и насколько он снизился. Товарооборот между Калужской областью и Республикой Беларусь должен вырасти с 700 миллионов долларов до 1 миллиарда. Такие планы озвучены на встрече губернатора Владислава Шавши с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Перспективной остается строительная сфера. Белорусские строители построили в нашем регионе 500 000 квадратных метров жилья, 10 школ, 8 детских садов. Сейчас строятся школы и детский сад, и в ближайших планах еще одна школа. Белорусская сторона готова делиться опытом в сельском хозяйстве, поставлять технику МАЗ и БелАЗ. Также на базе центра в Обнинске будут готовить специалистов в сфере ядерной энергетики, которые смогут работать на БелАЭС.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Миша Слабоков на Русском радио вместе с вами. У меня есть один знакомый, его все называют «Конь». Ни за что не догадаетесь, почему именно «Конь». Рассказываю. Сначала его называли Тимур Лемур. А лемур из Мадагаскара — это король Джулиан. На английском пишется как Юлиан, сокращенно Юлий. А Юлий — это конь из Алёши Поповича. Вот такая вот логика. Кстати, группа «Добро», да, которую мы сейчас будем слушать, выбрала себе очень классное название «Добро». Да, вот. И позитивно, и такая игра слов. Знаете, о чем я сейчас подумал? А представьте, название для дуэта «Добрый конь». Мне кажется, звучит достаточно статусно.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное...

0: итоге завтра по-прежнему дождь, ветер северных направлений 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов тепла, днем 19-21. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
5: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А.
6: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58 88 88.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно отправлял посылку родителям, и сотрудница почты спросила, не хочу ли я промаркировать посылку, чтобы она, ну, была с хрупким содержимым, чтобы грузчики это знали и не кидали, отнеслись осторожнее. Я согласился. Подумал, наверное, она сейчас наклеит такой, знаете, большой, огромный, яркий стикер. Ага. Синей ручкой на синей коробке она написала «Осторожно». Вот это маркировка, да? Надо было сказать, что это посылка для Сергея Лазарева. Почему я не додумался? Она бы ее лично доставила.

0: Пятницы на Русском радио. Реклама на русском.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
0: Русское радио приглашает.
5: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
0: Гарик Харламов. Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
5: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
6: 6+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню Романа Архипова под названием «Все будет хорошо». У многих из вас с друзьями наверняка тоже есть такая какая-то коронная фразочка между собой. Вот у нас с приятелями такая тоже имеется. Однажды эту фразу сказала наша знакомая, говоря по телефону. Она там что-то слушала, потом ответила: «Ничего доброго, всего страшного». Вот казалось бы, да, перепутать всего два слова. А какой эффект?

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. У меня тоже есть воспоминания, которые невозможно забыть. Стою рядом, в общем, с остановкой и краем глаза замечаю, что за отходящим автобусом бежит девушка. Думаю, человек опаздывает, надо помочь. Начинаю жестами всячески показывать водителю, кричать, чтобы он остановил автобус. Автобус с диким скрипом останавливается вот так. Девушка пробегает мимо. Занавес. Что, пришлось мне ехать?

0: представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой. Программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
7: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилеров.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Улыбка – понятие растяжимое. Рекламная служба русского радио 579

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна моя знакомая недавно где-то вычитала, что для стройности ног нужно делать упражнение велосипед. Знаете, вот когда лежишь на спине и ногами так... Вот представьте такую картину. Ночь, муж и дети спят, она лежит на полу, наяривает на этом воображаемом велосипеде, и тут голос мужа из темноты. «А куда ты на ночь глядя поехала?» Кстати, если делать упражнение велосипед под песню Анни Лорак, эффективность повышается на 10%. Любовь большая.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты уж

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центр избирком зарегистрировал в федеральные списки 9 партий на выборы в Госдуму. Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, это 5 парламентских и 4 непарламентские партии. Выборы в Госдуму 9-го созыва пройдут в 3 дня с 18 по 20 сентября. Предстоит избрать 450 депутатов. В списке для голосования включены более 3000 человек. Банки с марта следующего года начнут блокировать переводы из-за вирусов на телефоне. Это прописано в законе, принятом Госдумой в начале лета. При этом в документе нет единого определения вредоносного ПО. Каждый банк будет сам решать, какие программы считать опасными. Аналитики не исключают, что заблокировать перевод смогут даже из-за VPN-сервисов. Ранее сообщалось, что количество зараженных вирусами смартфонов в стране с начала года выросло на 70%. На пляжах Анапы из-за шторма временно запретили купаться. Жителей и гостей города призвали к осторожности и попросили внимательнее следить за детьми, сообщает мэрия. Подобный запрет в городе-курорте уже вводили. Причиной также был шторм и сильное донное течение. В прошлом году Анапу посетили около 3 миллионов человек. В этом году, по данным Союза туриндустрии, турпоток в город-курорт вырос на четверть. Московский аэропорт Шереметьево перевез в этом году 13 тысяч животных. Грузовой терминал обработал около 2000 авианакладных на перевозку питомцев общим весом свыше 230 тонн. Об этом пишет сайт РИАМО. Было много редких животных. Это в том числе амурские тигры, львы, европейские лесные коты. Значительную часть перевозок составили морские обитатели. В океанариумы разных регионов отправили в том числе бычерылых скатов, ржавую акулу-няньку и атлантического белопятнистого осьминога. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Миша Набоков.
0: Новости. Новости на русском.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в парикмахерской, и там в своей очереди ждали папа с дико непоседливой дочкой. Что она только не делала, разве только на голове не стояла. Хотя, по-моему, и это тоже она делала. И в какой-то момент мастер, который меня стригла, не выдержала и возмутилась. Сказала: смотрите, она же ест ваш ремень. На что усталый отец спокойно ответил: а это потому, что ей не хватает в организме ремня. Да.

0: дороге завтра по-прежнему дождь, ветер северных направлений 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов тепла, днем 19-21. Русское радио, все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
7: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу Прованса. Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
10: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать? Я же его слышу.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно издалека ко мне в гости приехал однокурсник. Пошли в магазин, а там была акция, что-то типа 3 бутылки лимонада по цене 2. Он меня отговорил. Всю дорогу бубнил: ты чего? Это маркетинг, у меня высшее экономическое образование. А потом в киоске у дома купил 4 хурмы вместо 3, потому что продавец сказал, что, внимание, на прилавке остается одна, ей тут скучно будет. Представьте, у человека высшее экономическое образование. Так что, если вы еще не слышали, есть теперь такой экономический термин. Хурме будет скучно, запомните. А лучше запишите. А еще лучше это выбить на камне.

0: Альфа-банк.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
9: Такие мы удивительные люди.
8: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
11: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Именно столько раз мама сказала папе, когда он пытался пожарить шашлыки, мало огня, мало. Недавно был в гостях у родителей, и отец как раз вот вспоминал свое детство, как бабушка прятала от него дорогие конфеты. Он находил их, а в обертке вкладывал пластилин, представляете? А бабушка потом эти конфеты дарила разным руководителям. Мне, кстати, с собой они тоже понадавали кучу конфет. Мы, конечно, посмеялись от души, но я пока каждую не проверил, не успокоился.

Миша Навок, Авторском радио вместе с вами. И если как в песне Мари Краймбрери все прошло, но только не ваше чувство юмора, прямо сейчас откройте свою тетрадь личных афоризмов, что называется, и пришлите самую свою смешную шутку на сайт rusradio.ru, которую вполне возможно лично зачитает сам маэстро Антон Юрьев. А еще авторы, между прочим, получат в подарок эксклюзивную футболку со своей шуткой. Вот, например, Влада Соколовского часто просит спеть на бис. В смысле, вы не поняли? Ну, он в группе бис поет. Все вам объяснять нужно, а?

Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру. На этой неделе номер 3. Через туман, тучи и пропасти. Номер 2.

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
3: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
4: Федеральная пассажирская компания.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
3: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО «Т-банк» на tbank.ru.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
7: Лента.
8: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
11: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
13: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
14: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
15: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
16: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а? Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.
17: Что это за...

0: пусто, тебе немного грустно и холодно уже. Не надо, не грусти, достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню Алисы Морозовой, которая называется «Тысячу раз». И об этом можно действительно тысячу раз услышать, но лучше все-таки один раз в этом поучаствовать. Конечно же, я говорю про день рождения Русского радио, который состоится 2 августа. Нам 31. Что вас ждет? Во-первых, грандиозный праздничный эфир. Поздравления от любимых звезд. Прекраснейшее настроение, впрочем, как всегда. И ваши любимые песни. А каждый час, внимание, с 9 утра и до полуночи вы можете получить в подарок 31 тысячу рублей. После специального сигнала дозванивайтесь в студию первым. Поздравьте нас, разумеется, с днем рождения. И, в принципе, все. Деньги ваши. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.

0: Реклама на русском.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
5: С годами понял, что лучший сосед тот, которого постоянно нет дома.
6: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге. 58 88 88.

0: Русское радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Магазинная наценка на социально значимые продукты впервые опустилась ниже нуля. Себе в убыток торговые сети продают 13 из 25 товаров. В основном это овощи, морковь и капуста, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на ассоциацию компаний розничной торговли. Представители рынка рассказали, что убыточность социально значимых продуктов они компенсируют за счет товаров с традиционно высокой наценкой. По данным Росстата, средний уровень магазинной наценки с апреля по июнь составил почти 30%. В Госдуме назвали необоснованными слухами информацию об изменении сроков передачи показаний счетчиков воды. В парламентском комитете по ЖКХ отметили, что в последнее время появились публикации о сокращении периодов, в которые нужно подавать такие данные. По словам депутатов, сообщалось о том, что с 1 августа показания счетчиков воды якобы можно будет передавать не с 15, как сейчас, а с 20 по 25 число каждого месяца. В Госдуме также добавили, что любые изменения в сфере ЖКХ возможны только с 1 марта или с 1 сентября, но не с августа. Половина подписчиков онлайн-кинотеатров не пользуются этими сервисами. При этом со списанием денег из-за забытых подписок хотя бы раз сталкивались 70% граждан, пишет газета «Известия». В марте вступил в силу закон, запрещающий списывать плату за подписку с банковской карты, если человек удалил ее из сервиса. Ну и последнее. В России разработали ГОСТ на творожные сырки. Согласно государственному стандарту, сырок должен быть равномерно покрыт глазурью и не должен прилипать к упаковке. Сама творожная масса должна иметь нежную, однородную и в меру плотную консистенцию. Из добавок разрешены в том числе ваниль, корица, изюм, курага, чернослив, а также кокосовая и шоколадная стружка. На этом у меня пока вся информация. Далее в эфире «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Миша Набоков.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Так, сегодня у нас день смузи, поэтому этот стол заказов на русском радио будет таким немножечко модным. Сами понимаете, все-таки день смузи сегодня, да? А еще я смотрю, сегодня день тигра и день персика, поэтому я, Миша Набоков, официально разрешаю в этом часе в своих сообщениях называть своих любимых тигр и персик. Пишите в нашей группе ВКонтакте, в Одноклассниках, в Максе. Кстати, я кое-что заметил. Не двигайтесь, просто не двигайтесь и ответьте, на каком глазу ресничка? Правильно, на правом. Можно загадывать желание. У тебя

0: Праге завтра по-прежнему дождь, ветер северных направлений 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов тепла, днем 19-21. Русское радио «Все будет хорошо». Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керама Марацци. Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом мы причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
14: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
15: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58-88-88.
17: Что слушает страна?
18: Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там.
17: Русское радио.
19: Ты не тот, я не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай, достань.
17: Только любимое.
20: Я не отпущу тебя. Тобою хочу болеть.
17: Только лучшее.
21: Звезды в небе горят, когда ты рядом со мной. Тебе повторю сто раз подряд. Ты не такой, ты не такой.
17: Слушайте лучшее, любимое на русском.
22: И мы возвращаемся в стол заказов на Русском радио. Ну, не могу. Просто я пытался, но не могу не прочитать вот это сообщение. Азамат написал. Добрый день. Всем хорошего настроения и позитива. Громадный привет отправляется в Набережные Челны. И все это специально для Альбины Александровны Чухно, которая, я уверен, заслуживает отдельных оваций, потому что девушка с таким именем не может не заслуживать. Цитата. «Спасибо, что ты есть в моей жизни. Люблю, скучаю, жду встречи». И это все написал Азамат. Ну, а я, Миш, хочу напомнить, что свои сообщения легко написать во все социальные сети Русского радио. Даже если вы сейчас, например, заплетаете косы, ничего страшного. Одна рука на голове, другая печатает поздравления. Попробуйте.

0: Русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
2: Реклама на русском. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Новый сериал 5-го канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
9: Такие мы удивительные люди.
8: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Женщина бывает не права только в 2 случаях. Но в каких – никто не знает. Рекламная служба Русского радио 579.

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда...
2: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

стол. Заказов на Русском радио в самом разгаре. Добрый вечер. Всем летнего настроения желает Светлана. Большой привет Тольятти, всем дачникам. Муж Владимир и сын Даниил занимаются ремонтом, а Светлана жарит для них оладьи под музыку Русского радио. Прекрасный и полезный отпуск. Ну, с распределением обязанностей, мне кажется, Иван Соловьев бы поспорил, кто делает ремонт, а кто жарит оладьи. Ну ладно, Катя поздравляет свою подругу Таню с окончанием отпуска. Цитата: «Не грусти, отпуск еще будет». Эх, Катя, Катя, ну кто ж так успокаивает-то? Не грусти, отпуск еще будет. Когда он еще будет? Даже я уже прослезился. Так, Иванушки, покажите, пожалуйста, Кате, как нужно успокаивать девушку.

Ну, наконец-то пришло время узнать, что же невероятного, теплого, приятного прилетело в официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках своего любимого мужа Годунова Сергея. Валентина поздравляю с днем рождения. Цитата. «Дорогой мой человек, с праздником желаю тебе неиссякаемой энергии, верных друзей и удачи во всех начинаниях. Пусть работа приносит удовольствие и достаток, а здоровье никогда не подводит. Оставайся всегда таким же сильным, мудрым и надежным. Твоя любимая супруга». Ну, это все, конечно, хорошо, но мы с Сергеем все-таки надеемся, что это не весь подарок. Правда?

0: Пишите свои сообщения с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте. Каждое воскресенье в 8 утра. Дембельский альбом на Русском радио. Реклама на русском.
1: Путешествовать всегда выбираем с ФПК. В отпуск или по работе. Скидки, акции и льготы. Для студентов, для детей, для знакомых и друзей. Для родителей жены, для защитников страны. Для тебя и для меня. Акции от ФПК.
2: Подробнее на сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».
3: Федеральная пассажирская компания.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте – 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Камера, мотор, начали!
9: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты? 0+.
7: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
10: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
11: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
12: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
13: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: О таком можно только мечтать. Передать привет в столе заказов на Русском радио. Живьем в прямом эфире. Юлия Калинина уже готовится это сделать. Юлечка, привет.
1: Привет, привет. Я думаю, что к 22 я как раз буду в состоянии должной боевой готовности.
0: Ты по поводу приветов, поздравлений, да?
1: Ну, нет, конечно. Я по поводу того, что
0: что
1: как
0: будет
1: раз...
0: после этого.
1: А, если все будет после, да? Да. Что-то такое. На самом деле, ты сегодня... У меня когнитивный диссонанс. Я настолько привыкла тебя видеть ночью в эфире, что сам факт того, что ты здесь, в студии днем, ох.
0: Слушай, я, если честно, боялся, узнаешь ли ты меня вообще.
1: Да, нет, я тебя узнала. Ты на свете всех милей, но ты же знаешь.
0: А почему ты меня узнала?
1: Ну, ты
0: по походке,
1: бородат, прекрасен, работаешь стоя, пританцовываешь у микрофона.
0: Слушай, ну что ты все секреты тут раздаешь? Стоя. Давай, не в моем возрасте, скажем так.
1: Да, да, не в мою смену.
0: Слушай, по поводу смены я тебе желаю классного продолжения.
1: Спасибо.
0: Ну, а сам пойду, я не знаю, спать или есть, или...
1: Ну, все, отдыхай, все в общем,
0: сейчас
1: отдыхай.
0: Разберемся.
2: Новая песня на русском. Улетай, улетай, улетай. Всем привет, это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
3: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Быть взрослым не только очень весело, но и не очень.
5: Телефон рекламной службы русского радио в Калуге 58 88 88.

что слушает страна. Может, я была тебе послана. Русское радио. Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко. Слушайте лучше, любимое, на русском.

0: Русское радио.
1: Я скажу тебе о том, что далеко еще весна.

0: Русское радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Антимонопольная служба сообщила о снижении цен на топливо на частных автозаправках. При этом ведомство выдало независимым АЗС больше 50 предупреждений. Между тем, Кабинет министров определил меры для обеспечения топливом Сибири и Дальнего Востока. В Минэнерго оценили, какой дополнительный объем горючего туда необходимо поставлять для решения проблемы дефицита. Финляндия со следующего года отключит Россию от международного интернет-трафика. Страна перестанет обслуживать линии электропередачи, которые обеспечивают связь. Как пишет газета «Коммерсант», Россия с 2022 года не поставляет электричество в Финляндию, и обслуживать опоры Хельсинки стало невыгодно. Тем не менее, сильного влияния на российских абонентов это не окажет. Финляндия остается одним из главных маршрутов международного интернет-трафика для России, обеспечивая до 70% интернет-потока. Загранпаспорта со следующего года перестанут вписывать сведения о детях. Из документа также уберут графы «личный код» и «учетная запись». Как отметили в МВД, эти сведения потеряли актуальность. Кроме этого, изменится формат кода типа документа. Это связано с новыми международными нормами. Вместо одной латинской буквы теперь будет использоваться двубуквенное обозначение «ПП» для обычных загранпаспортов, «ПД» для дипломатических и «ПО» для служебных. Ну и последнее исследование показало, кто быстрее всех распознает телефонных мошенников. Айтишники и сотрудники банков. Они вычисляют злоумышленников менее чем за 3 минуты. Второе место в этом списке заняли правоохранители и охранники. Они распознают обман за 3 минуты 10 секунд в среднем. После завершения подозрительного звонка большинство опрошенных блокируют номер телефона. Каждый шестой проверяет банковские счета. Каждый десятый после разговора с аферистом не предпринимает никаких действий. На этом у меня пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

да, тепла было бы неплохо, московские погоды, как всегда, оставляют желать лучшего. На самом деле, просто так мы делаем гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Ну, например, открываем холодильник, смотрим внутрь, и как будто там могло что-то новенькое появиться, отпочковаться, как бы само по себе. Ну или, например, еще строим в голове идеальный сценарий того, что могло бы быть, если бы... Вот это, кстати, мой случай, я очень часто таким занимаюсь. А еще исключительно просто так рисуем кружочки, звездочки или человечков, когда болтаем по телефону. Кстати, болтать ногами мы тоже любим исключительно просто так. А главное, просто так, от нечего делать, не завести парочку летних курортных романов, а то, знаете, как сезон заканчивается, а секретный роман остается и превращается в токсичные отношения. Оно вам надо. И если уж очень хочется сделать что-то вот совсем-совсем просто так, то сделайте доброе дело. Бабушку через дорогу переведите или порадуйте своего самого дорогого человека чем-нибудь нежным и приятным.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: В Калуге завтра по-прежнему дождь, ветер северных направлений 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов тепла, днем 19-21. Русское радио, все будет хорошо.
2: Реклама на русском. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамо-Марацци». Плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. С 7 по 9 августа окунитесь в атмосферу «Прованса». Праздничное настроение, подарки покупателям и скидка 10%. Подробности в фирменном магазине на Карла Либкнехта 29.
3: Характер у меня уравновешенный.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге 58 88 88.

конечно, вечная тема, когда этот парень сверху придумывает что-то, а ты должен с этим великим режиссерским замыслом как-то разбираться. И чувствуешь себя в этот момент так же нелепо, как на просмотре авторского кино, когда коротко, ничего не ясно, очень много заморочек, но вокруг сидят люди с умными лицами, говорят: «Да, да, какой интересный ход». И ты тоже начинаешь кивать и говорить: «Да, да, действительно, это очень необычно, это так оригинально, это так стильно». Ну, в общем, дорогие мои, я надеюсь, вы сможете справиться со всеми задачами, которые подбрасывает сама судьба. И этот день, среда, золотая середина рабочей недели, уже под занавес оправдает ваши самые смелые ожидания. Ну, собственно, что мы с вами можем ждать? Хорошего отдыха, в первую очередь. И пусть кто-то говорит, что времечко истекает, тем не менее, здесь, на русском, всегда время вашего хорошего настроения. Берите.

не говоря, все ла-ла-ла и воу-воу, которые исполнены голосом Сергея Жукова, имеют совершенно другой вес. Кажется, за минувшие 3 десятилетия множество классных треков было выпущено, но нет, душа требует ремейков. Душа требует поставить на быструю перемотку все минувшие нелепые годы. И внутренний голос как бы намекает, а знаешь, нам еще так далеко до пенсии, а вот к студенчеству мы пока еще довольно близко. И да, мы молодые и прекрасные, да, у нас все лучшее впереди. Группа «Руки вверх» и «Студент» только что украсил эфир. А любимые ваши радиостанции, друзья мои, я надеюсь, что легкое, вот такое летнее студенческое настроение у вас хотя бы на мгновение, на 2,5 минуты, но все-таки захватило. А когда вы услышите следующий трек, который мы вам приготовили, я уверена, что душа ваша развернется и сердце начнет биться гораздо чаще.

0: Реклама на русском.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
9: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы «Хайнц» в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
13: в ленте.
14: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
15: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
17: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
18: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
19: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: тебе.
1: Ну, на самом деле, Максим Александрович тот самый человек, которого я всегда рад слышать в эфире любимого русского радио. И да, надеюсь, еще на годы вперед он в нашем эфире останется. Ну, а вот насчет погоды нынешней могу заметить только одно. Улетай, туча, улетай, как пелось в одной популярной песне. Очень надеюсь, что погода действительно наладится, и вопреки прогнозам синоптиков, все-таки появится солнце над горизонтом. Друзья мои, как всегда, верим в лучшее и делаем все для того, чтобы прекрасное состоялось прямо здесь и сейчас. Не откладывайте на завтра. А студио Артур Пирожков и ближе к окончанию этого часа горяченная премьера от Маши Вебер. Все это здесь на русском, ну а я, Юлия Калинина, обещаю не оставлять вас до полуночи. Поставлю все хорошие песни, которые есть в распоряжении, а их много. И на мое хорошее настроение можете рассчитывать, как на свое собственное. Вот тебе моя рука, вот тебе мое плечо. Это я опять цитирую популярную песню, звучащую в эфире любимого русского. Всем доброго. Оставайтесь.

0: Реклама на русском.
1: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, кузнецов ручной ковки, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247. Телефон 76-32-98. 76-32-98.
2: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? Ноль плюс.
3: Тучи – это недовольные жизнью облака.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Калуге. 58-88-88.

0: Новая песня на русском. Поставь на стол мой хит, мой топ, сквозь
1: временный ток, забей на любовь. Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио. Ты не придешь.

0: Русское радио. Русское
1: радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Радио. Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Екатерина Казанцева. Здравствуйте.
2: Власти захотели повысить минимальный размер оплаты труда до 50 тысяч рублей. В общественной палате заявили, что такой уровень минимального размера оплаты труда лучше соответствует нынешним ценам, инфляции, росту расходов на продукты и коммунальные услуги. В ведомстве отметили, что для некоторых организаций такое повышение может быть сложным, но считают, что большинство компаний смогут выплачивать сотрудникам такую минимальную заработную плату. Сейчас МРОТ в России чуть более 27 тысяч рублей. От его уровня зависят в том числе оклады бюджетников, больничные и декретные выплаты. Мировой прокат принес российскому кинематографу чуть больше 3 миллионов долларов с начала года. Это худший показатель за 6 лет. Наиболее сильным экспортным форматом остается анимация. Самую большую кассу наши фильмы собрали в Перу – почти 515 миллионов долларов. Также в тройку наиболее успешных стран по сборам попали Италия и Турция. Продавать российское кино сложно из-за санкций. Кроме того, по словам экспертов, наши фильмы проигрывают европейским и голливудским технически и содержательно. Калужская область готова к предстоящему отопительному сезону на 59%. На подготовку инфраструктуры выделено более 1,5 миллиарда рублей. В работе 562 котельные, более 1000 километров теплосетей, 20 миллионов квадратных метров жилфонда. На 6 котельных проводится модернизация. Замене подлежат 45 километров ветхих теплосетей. Прорабатывается вопрос покупки дополнительных единиц оборудования спецтехники. К оперативному реагированию готовы 250 аварийных бригад. Завершить подготовку к отопительному сезону необходимо к 1 сентября.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
3: Но еще в жару очень хорошо пить прохладительные напитки, пребывать в тени и, что самое главное, в приятной компании. Но я не могу не заметить, насколько удивительно быстро меняется наше настроение в зависимости от того, что творится за окном. Вот утром просыпаешься такой, смотришь, солнышко светит и думаешь, эхей, жизнь прекрасна. И ведь среда уже, кажется, осталось всего пару дней продуктивной трудовой деятельности, и все, можно отдыхать. А вечером начинается дождь, и градус на термометрах, и градус настроения начинают стремиться к нулю. Вот-вот замерзнут, а тут на помощь приходит любимое русское радио. Голоса любимых ведущих, самые классные музыкальные композиции, все это для вас в режиме 24/7. Я, Юлия Калинина, до полуночи вас не оставлю. Гости из будущего сейчас, Хамали и Наваи в самое ближайшее. Всем доброго, согреваемся.

0: завтра по-прежнему дождь, ветер северных направлений 4-6 метров в секунду, давление 741 миллиметр. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 17 градусов тепла, днем 19-21. Русское радио, все будет хорошо. Спонсор выпуска — застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
1: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
2: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
1: Просто космос.
2: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
3: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.

0: Ча-ча-ча.
1: Что слушает страна?
2: Милая, милая, а сердце битое стекло. Снова полюбила, снова не повезло.
1: Русское радио.
3: Держи, держи, руку мою держи. Что хочешь, скажи, получишь, держи.
1: Только любимая. Лучшее.
4: Сейчас веселый свеж, мрачный летит коттедж.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском.
0: Когда погода подбрасывает неприятные сюрпризы, надо держать... Нет, не камень за пазухой, как вы могли бы подумать, нужно держать пачку чая дома. Казалось бы, штука совершенно элементарная. И у каждого на кухне в заветном шкафчике есть черный или зеленый, кто какой больше любит. Но есть одна маленькая секретная деталь. В этот чай необходимо добавить любимые фрукты. У кого-то это манго, у кого-то яблоко, кто-то предпочитает грушу, а кто-то и вовсе думает о том, что неплохо бы в свой напиток добавить карамель или ваниль. В общем, в любом случае, пусть вот такой напиток, холодный или, напротив, согревающий, будет где-то на расстоянии вытянутой руки. И вот тогда, не ожидая милости от природы, можно порадовать себя здесь и сейчас. Мари Краймбрери, давай не ждать на русском прямо сейчас. Впереди Филипп Киркоров, «Елка» и Авраам Руссо. Меня зовут Юлия Калинина. Здравствуйте. Если только что к нам присоединились, знаете, у нас хорошая погода. Добро пожаловать.
5: Что

0: последний раз.
1: Русскому радио 31. 2 августа. Весь день. Звезды поздравляют. Песни звучат. Деньги дарятся. С 9 утра и до полуночи. Дозвонитесь первым после сигнала. Поздравьте Русское радио с днем рождения. И получите в подарок 31 тысячу рублей. Русскому радио 31. Принимаем поздравления. Подробности на русрадио.ру.

0: на самом деле, по-моему, эта песня «Елки» предназначена для тех, кто сейчас занимается ремонтом или какие-то тяжелые работы на даче пытается провернуть. И вот ты тащишь что-нибудь тяжелое и сам себе напеваешь. Может, проще, надо проще. И ты стараешься изо всех сил и точно, следуя рефрену этой песни, делаешь все легко и просто. И вовсе не потому, что ты Халк, а потому, что ты вот такой счастливчик, который умеет легко относиться ко всему происходящему в жизни. Впрочем, надеюсь, что в целом все трудности обойдут вас стороной и дома, и на работе, и даже за рулем авто будете чувствовать себя максимально легко и комфортно. Впрочем, в компании любимого русского это, друзья мои, совсем не сложно. На себе проверено неоднократно, поэтому щедро раздаю вот такие бесплатные, казалось бы, совершенно очевидные советы. Музыку погромче и вперед. У нас впереди Авраам Руссо, дискотека «Авария» и «Яркая Зиверт».
1: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальное.

Ну, вот я считаю себя очень везучим человеком, хотя бы потому, что этот вечер провожу вместе с вами. За окном дождливо, серо, пасмурно. А у нас здесь, в большой студии Русского радио, тепло, солнечно. И с той стороны эфира есть вы, друзья мои. Я точно знаю, что вместе со мной вы сейчас улыбаетесь и аплодируете любимым артистам, которых слышите здесь на русском. И представляю, как вы человеку, сидящему рядом, кричите: «Нет-нет, подожди, сейчас потише, сейчас Дима Билан будет петь». Ну, а если мне вдруг становится грустно, я вспоминаю о том, что я и Зиверт, мы вообще-то с ней тёзки. А значит, крутые девчонки. Девчонки, которые носят имя Юля. Я надеюсь, что все Юленьки нашей страны прямо сейчас улыбнулись, ну а все парни, которые носят имя Дмитрий, почувствовали себя любимыми.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Русские перцы!
3: Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
4: Да.
3: Ира, ну это актуалочка
4: это
3: подъехала.
4: Да.
3: Потому что
4: это
3: сейчас
4: да.
3: у нас отключение воды повсюду.
4: В наш век нейросетей-то, конечно.
3: Угу. А, кстати, Полин, тебя включили воду?
5: Уже, конечно.
3: Все.
5: А что, не похоже? А
4: что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник «СТО МХ» в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. «СТО МХ» в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль «СТО МХ» 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование не может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
9: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски.
10: Займы на любые цели в приложении «Корона».
0: Русское радио приглашает.
11: Здорово, кожаные мешки!
0: Гарик Харламов.
12: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
0: Дмитрий Журавлев. «Последний богатырь. Колобок». В кино 6 августа.
11: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
13: 6+.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+.
14: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
15: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
16: Настоящая жизнь не в фотопленке, а в недавно удаленных. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: почему-то есть такой расхожий стереотип, что мы с вами, девчонки, чуть что, так сразу плакать начинаем. А мы все больше ведь на баррикады ходим, если разобраться. И скорее очень деятельно воспринимаем все неприятности, которые происходят в нашей жизни. Враг обнаружен, вижу цель, не вижу препятствий. И вообще пора выпустить специальное пособие для современных девчонок, как перестать острить и начать хандрить. Ну что, девчонки, пусть не романтическая хандра, не печали каких-то не было вас не тронут. Разве что такая, знаете ли, легкая романтическая грусть. Город 312. Останусь. Та самая песня, которая бьет точно в сердечко. Согласитесь. Слушаем на русском.
1: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России почти остановился недельный рост цен. По данным Росстата, инфляция за минувшие 7 дней составила практически незаметные сотые доли процента. Рост цен на бензин замедлился, дизельное топливо впервые за несколько месяцев показало снижение. Что касается продуктов, за неделю выросли цены на сахар, куриное мясо и гречку. Подешевели овощи, капуста, картофель, огурцы, а также куриные яйца и сливочное масло. По оценке Министерства экономического развития, годовая инфляция держится в районе 6%, чуть ниже. Финляндия со следующего года прекратит обслуживание опор линий связи с Россией. Одна из финских энергетических компаний предупредила об этом российских операторов связи, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей рынка. Собеседники издания уточнили, что Россия не поставляет в Финляндию электричество с 2022 года, и обслуживать опоры Хельсинки стало невыгодно, из-за чего российские операторы могут лишиться части магистральных интернет-каналов в Европу. В Москве на линию вышел 3000-й электробус. Он будет ходить по маршруту Киевский вокзал, метро Нагорная. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. До 30-го года планируется создать еще свыше 2000 инновационных машин. Транспорт производится на отечественных заводах, а их комплектующие выпускают предприятия в разных субъектах страны. Как отметил мэр, Москва помогает совершенствовать машиностроение по всей России. Столичные закупки стимулируют рост экономики и качества жизни в российских регионах, создают десятки тысяч высококвалифицированных рабочих мест, подчеркнул Собянин. Курсы валют на завтра: юань 11 рублей 72 копейки, доллар на четверг 79.36, евро по Центробанку 90 рублей 21 копейка. На этом у меня пока вся информация о развитии событий менее чем через час.
0: Новости на русском.

друг, значит друг. Трагедии в этом нет. Просто надо статус в соцсетях поменять и подарочки на дни рождения друг другу дарить такие, чтобы вторая половинка каждого из преданных бывших ни в коем случае не огорчилась. И если вы думаете, что дружбы между мужчиной и женщиной существовать не может в принципе, то поверьте, большинство наших соотечественников свято верят в это светлое искреннее чувство. По прошлогоднему опросу 58% мужчин и 65% российских женщин уверены в том, что дружба между мужчиной и женщиной совершенно точно существует, даже если они бывшие. Ну что, дорогие мои, неважно, какие чувства сейчас есть в вашем сердце, может быть, любовь превалирует, а может быть, дружба, пусть все будет просто хорошо. В компании любимого русского радио это совсем не сложно. Оставайтесь, наслаждайтесь жизнью. Сергей Лазарев сейчас, Жанна Фриске чуть позже. Меня зовут Юлия Калинина. Всем привет!

Ну, конечно, все будет, друзья мои. Я уверена, что прям завтра с утра пораньше начнется то самое счастливое завтра, о котором вам мечталось сегодня. Ну, бывает то, что-то не сложилось. Может быть, в делах, а может быть, в жизни личной, но так или иначе. Надежда на светлое, невероятное, праздничное. Она, безусловно, должна жить в сердце. А мы здесь на русском поддерживаем ее. И почти 31 год подряд это делаем. Заметьте, сообщаем вам в любое время дня и ночи, все будет хорошо. Миш Марвин у нас с вами впереди, Владимир Киселев, Артур Пирожков появится чуть позже, потом Мари Краймбрери и группа Челси. Слушайте, наслаждайтесь и помните, все действительно замечательно. Просто присмотритесь, прислушайтесь, вам понравится.

0: Можно, конечно, любимые петь песни о самом замечательном на свете чувстве и обещать подарить вон ту звезду, но гораздо приятнее любовь деятельная, любовь заботливая и нежная. Вот представьте, вы летним вечером сидите на веранде, наслаждаетесь подмосковным воздухом, приобщаетесь к пленэру и... Ни один комар не может дотянуться до вашей самой любимой, самой лучшей, а все потому, что у вас в руках волшебная палочка-отгонялочка, с помощью которой вы всех комаров, всех вредителей просто гоните в шею. Впрочем, если хотите побеждать комаров в стиле хай-тек, слушайте программу «Экологическая среда». Петр Кузнецов что-то интересное там узнал и про комаров, и про новые технологии.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Всем привет! С вами Петр Кузнецов. Сегодня предлагаю обсудить последний писк моды. Во Франции создали микродрон для охоты на комаров. Давайте разберемся, как он работает и в чем вообще его необходимость. Итак, парижские разработчики придумали маленькую беспилотную штуку, которая умеет догонять и уничтожать комаров прямо в воздухе. Устройство находит насекомых по звуку крыльев и может охотиться на конкретные виды, патрулируя территорию круглосуточно. Работает дрон автономно и не требует

0: постоянного контроля. Технология обещает избавить людей от назойливых насекомых, безвредной химии или бесполезных ультразвуковых отпугивателей. Но их как будто бы и так стало меньше. Наверняка пожмет плечами городской житель. Сейчас разберемся.
1: Экологическая среда.
0: Вот москвичи, например, действительно заметили почти полное отсутствие комаров в июне, а в медиапространстве уже заговорили о затишье перед бурей. Экологи поясняют, что кровососущие никуда не делись. Они просто изменили поведение в ответ на аномальные погодные условия – жару и ливни. И в этом сезоне во многих регионах сложилась именно такая картина. Капли комаров сбивают, а мокрая растительность не позволяет им нормально приземлиться. Губительны для этих ребят и тепловые удары – плюс 30 и выше. Их тельце буквально и очень быстро высыхает. Но как только внешние условия для насекомых станут приемлемыми, они сразу же покинут свои убежища и станут активными. Ведь наверняка уже проголодались. Это экологическая среда. Здесь мы заново открываем для себя окружающий мир каждую неделю. Так что до встречи.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
8: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
9: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
12: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
14: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
15: Категория 16+.
16: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Красивым быть легко, только дорого. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Александр Шоу, кажется, спел десятки разных историй о чувствах, о любви, счастливой и не очень. Однако у самого Александра исключительно красивая и счастливая семья. Каждый раз с удовольствием смотрю его соцсети. Дети просто замечательные. Старшая барышня, а младший Аарон и вовсе прекрасен. Буквально пару дней назад Александр в соцсетях своих выложил фото наследника. И, надо сказать, парень растет невероятно крутой. А, кстати, под фотографиями есть подпись «Настроение исследовать мир». Если вы пока еще не до конца уверены в том, что этот мир исследовали от начала до конца, и точно знаете все чувственные, яркие проявления этого мира, то давайте делать это вместе, давайте наслаждаться каждым мгновением, и давайте, несмотря на скверную погоду, видеть любовь, радость и то хорошее, что есть вокруг.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России впервые с марта подешевело дизельное топливо. Снижение стоимости хоть и небольшое, по данным Росстата на сотые доли процента, но важна сама тенденция, отметили в кабинете министров. Ранее в правительстве заявили о стабилизации ситуации со снабжением дизельным топливом сельхозпроизводителей. Это позволит провести полноценную уборочную кампанию. Злоумышленникам закроют доступ к покупке оборудования для телефонных обзвонов. Речь идет о так называемых сим-боксах, абонентских терминалах пропуска трафика. Подготовленная в правительстве законодательная инициатива позволит без суда блокировать сайты с объявлениями о продаже такого оборудования, пишут «Известия». Сим-бокс, вмещающий десятки сим-карт и модемов с антеннами, позволяет дистанционно совершать телефонные звонки и рассылать текстовые сообщения неограниченному числу абонентов. Российские учителя очень ждали решения о придании им особого статуса, заявила председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова после встречи с педагогами Кемеровской области. Этот статус теперь закреплен указом президента, а в Кузбассе его дополнили инициативой об учреждении звания заслуженного учителя региона. Мария Львова-Белова также обсудила, как поддержать детей, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. Она подчеркнула, что увидела искренний отклик и готовность педагогов стать для детей таким человеком, который способен выслушать, понять и помочь. Ну и последнее. Названы отрасли с самой высокой конкуренцией за рабочие места. Сложнее всего устроиться на работу в сфере маркетинга и в IT-отрасли. Также большой конкурс при трудоустройстве приходится выдерживать бухгалтерам, экономистам и финансистам. Ранее опрос показал, что больше всех своей работой довольны медики и программисты. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит «Стол заказов». Ваши приветы и поздравления принимает Юлия Калинина.
0: Новости. На русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ух, друзья мои, какой дождь в столице, просто чудо чудное. Сейчас смотрю за окошко и понимаю, что лужи буквально кипят. Я надеюсь, что в нашем столе заказов также будут кипеть страсти, в первую очередь музыкальные, ну и поздравительные тоже, куда уж без них. Координаты наши остаются неизменными. 916-003-105,7 – это наши мессенджеры. Кроме этого, сообщество русского ВКонтакте в Одноклассниках к вашим услугам. Пишите непременно. Иван Лебедев сообщает: доброго вечера, прекрасного настроения. Пусть эфир пройдет легко и весело, как обычно. Дорогой Ванечка, спасибо вам огромное. Поздравляю вас и всех Юлей с именинами. Действительно, есть такой праздник. Оставайтесь прекрасными, обаятельными и светлыми. Пусть каждый день будет наполнен теплом, любовью и радостными открытиями. Дорогой Иван, огромное-преогромное спасибо вам за теплые слова, за дивные поздравления. Очень рада, что вы есть. А сегодня есть разные праздники. Это уже Павел Кучеров делится. Например, День дождя. Хотя они нас уже утомили, все равно поздравляю. Всех с Днем Персика поздравляю, вкусно и полезно, а также всем друзьям теплый, светлый привет, тем более, что сегодня и День друзей в том числе. Дорогой Павел, вам также огромный привет. Александр Бабинчук сообщает: большой привет самой красивой и прекрасной девушке Ольге Рудаковой из Подольска. Люблю тебя, родная, от земли до солнца и обратно. Дорогой Александр, вам и Оленьке доброго вечерка.
0: Все будет хорошо.

уверена, что товарищ, который сегодня дышит полной грудью, это, конечно, новорожденный этого дня, 29 июля. Дорогие мои, с праздником каждого из вас. С днем рождения Стаса Волкова. Ему сегодня 15. Желаем счастья, здоровья. Пусть все загаданное обязательно сбудется. Ну, а мы тебя очень любим. Ты самый лучший. Дальше миллион восклицательных знаков. Мама, папа и сестра подписались. Ну что, дорогой Стас, будь счастливы. Я уверена, что все у вас в жизни будет хорошо. Я в это очень верю. Хочу поздравить друга Игоря Шестернина с днем рождения. Будь здоров, будь счастлив, пусть удача всегда будет на твоей стороне, пишет Лилия Астахова. Дорогая Лилия, вместе с вами поздравляю прекрасного новорожденного. Игорь, вам всего наилучшего. Я уверена, что и мечтания, и чаяния все воплотится в действительность.

0: Ну, в нашем районе пока только дождь, и, может быть, где-то из открытых окон звучит любимая русская. Друзья мои, здравствуйте, доброго вечера, и еще раз добро пожаловать в стол заказов. Михаил Владимирский пишет, большое спасибо за позитивный эфир. Михаил, спасибо вам. Дмитрию Каширскому большой привет, легкой дороги, приятного вечера и удачи завтра. Для всей команды русского пожелания всего наилучшего, дорогой Михаил, вам доброго вечерка, и пусть дождливая погода вас никак не коснется. Алексей Власов сообщает, Оренбург на связи. Алексей, здравствуйте, очень вам рада. Передаю привет моим будущим коллегам в компанию Дом.ру, возвращаюсь. Отдельный привет улетает моему будущему начальнику Владиславу. Это правильно, очень дальновидно. Привет также всем, кто мчит по трассе, как всегда, не меняя волны, таксистам, тестомесам и врачам. От нас многое зависит. С наилучшими пожеланиями, Алексей Власов, Степная Пальмира. Бодрящего кофе, отличного эфира, друг мой, с вами только так. За теплую-притеплую компанию большое спасибо. Друзья мои, пишите, жду именно вашего привета.
1: Стол заказов на русском радио.

0: роза.
1: Дорогие мои, еще раз здравствуйте. Пусть ваши любимые цветы, может быть, гладиолусы. У кого-то астры, а кто-то и вовсе орхидеи предпочитают. Обязательно будут вам подарены в ближайшее время. Вот такое пожелание. Людмила сообщает, хотел бы поздравить любимого мужчину Алексея. У него сегодня юбилей, 50 исполняется. Желаю крепкого здоровья, счастья и исполнения желаний. С любовью и нежностью, пишет Людмила. Дорогая Людмила, вместе с вами поздравляю прекрасного новорожденного. Еще раз исполнение желаний и мечтаний. Пусть все будет хорошо. Большой привет моей доченьке Ангелине. Это Кристина. Нам пишет Кристиночка, вам тоже большой привет. Большой привет мужу Артуру. Хочу сказать, не переживай, все будет хорошо. А также соседку Олю с днем рождения. Поздравляю, желаю всего самого наилучшего. Пишет нам Адема. Привет, любимая русская, я Богдан. Хочу поздравить сборную Испании с вторым чемпионатом мира в своей истории. Кстати, я за нее болел. Ну что, дорогие мои футбольные болельщики, вам привет большой. Мужская часть коллектива русского тоже вечно за кого-то болеет, но девчачья часть скорее сочувствует. Мария пишет, хочу передать привет доченьке Щеняевой Анастасии. Мы ее очень сильно любим, пусть она на нас не обижается. Вечно любящие мама и папа всем добра желают. Машенька, вам и прекрасной Настеньке, и супругу вашему большой привет. Ольга просит передать привет сестренке Танечке Упрямцевой из Нижнего Тагила, Свердловская губерния. Жду ее в гости. Она к нам в Москву прилетит 4 августа. О, скоро уже. Целуем всех. Дорогая Ольга, вам и семейству мои наилучшие.
2: Все будет хорошо.

0: дорогие мои, не знаю насчет как, а вот где, это абсолютно точно известно. Здесь, на русском, в рамках нашего стола заказов. 916-003-105-7. Привет и поздравления. Может быть, поздравления с годовщиной или самые нежные признания в любви до окончания этого часа. Все в ваших руках. Пишите как можно активнее. Любимого, дорогого мужа Ныркова Александра с 45-летием жена Татьяна поздравляет. Ну что, дорогая Танечка, вместе с вами желаю Александру быть счастливым, любимым, самым лучшим на свете мужем. Илья Третьяков передает всему коллективу рабочему Дмитрию большой привет. Всем добра, всем хорошего настроения. Илюш, вам и коллегам доброго вечерка. Анастасия Годунова передает привет всем, кто ее знает. Для тети Татьяны Павловой большой привет и поздравления с днем рождения. Дорогая Татьяна, вас с праздником. Настенька, вам доброго вечера. Карен сообщает, у нас с женой сегодня годовщина. Мы ее празднуем вместе с Русским радио. Яночке хотелось бы пожелать тепла и уюта. Яна, Карен, вам долгих и счастливых совместных лет, огромного счастья.
1: Стол заказов на Русском радио. Жизнь.

0: Реклама на русском.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРР 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слышите мою новую песню. Привет, моя меланхолия на русском.
0: Русское радио.

0: Меланхолия пока, меланхолия, потому как у нас здесь на русском только положительные эмоции и радость жизни, бьющая через край. Инна Сырова сообщает: привет всем, кто работает в студии Русского радио. Инночка, здравствуйте, доброго вечера. Из волжского города Пучежа большой привет в город Ковров. Всем желаю отличной погоды. Ах, Инна, как своевременно, спасибо. Елена Питомцева сообщает: мы едем на машине на море. Крым. Подъезжаем сейчас к Волгограду. Хотим передать привет всем родственникам, всем родным и солнечной Чувашии в подарок хорошую песню. Леночка, вам желаю прекрасного отдыха. За нас, трудящихся, отдохнуть не забудьте. Самат просит передать привет Наргизе Булатовне из Саратова. Желает всего самого хорошего и говорит: прости меня. Михаил Суханов сообщает: большой привет Анне Валерьевне Пеньковой из Калининграда. Желаю всех благ, побольше улыбаться, только хорошего настроения от ветеринара. Большой привет. Анна Лебедева передает привет всем, кто ее знает. Всем хорошего настроения. В этот день напоминаем о том, как дружба важна. Поставьте в подарок песню самую хорошую для меня и для всех моих друзей. Просит Маша из города Тольятти. Машенька, песня хорошая готова. Всем доброго вечера, друзья мои, за стол заказов. Спасибо.
1: Стол заказов Русского радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В российских регионах существенно подорожал сахар. Так, в Новосибирске цены на него за две недели выросли на 10 рублей, до 80 рублей за килограмм, а в некоторых магазинах до 100 рублей. В Татарстане к середине июля килограмм сахара пробил отметку в 75 рублей. Аналитики причины подорожания называют прошлогоднее перепроизводство и, как следствие, резкое снижение цен на сахар. На этом фоне в этом сезоне аграрии сократили посевы сахарной свеклы. В России призвали запретить так называемых раздолжнителей. Речь идет о компаниях, которые предлагают гражданам быстро избавиться от долгов. Как пишет газета «Известия», в последнее время значительная часть процедур банкротства физических лиц проходит с участием таких недобросовестных консультантов. Участники рынка предложили создать открытый реестр специалистов, которые сопровождают процедуру банкротства, и разработать единые правила, чтобы отделить честных юристов от недобросовестных посредников. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды семерым бойцам из Наро-Фоминска, Котельников, Реутова, Ногинска, Раменского и Жуковского. Все они служат в отрядах «Барс» и бригаде беспилотной авиации. В зоне СВО бойцы решают широкий круг задач, в том числе противодействуют дронам, ведут разведку, охраняют критически важные объекты и эвакуируют мирных жителей. В России к следующему году запустят цифровой конструктор юридических документов на основе искусственного интеллекта. Система позволит самостоятельно составлять юридически корректные бумаги и получать рекомендации, а юристам автоматизировать рутинные задачи. Как отметили разработчики, многие люди сейчас отказываются защищать свои права, потому что услуги юриста стоят дороже суммы спора. Конструктор документов упростит доступ к правовой защите. Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, то, что 45 – прекрасный возраст, к сожалению, понимаешь, только 68. Это я вдогонку ушедшему столу заказу говорю, потому как понимаю, что те, кто отмечает 55-й день рождения, празднуют сегодня не менее громко и не менее весело, чем те, кто отмечает 18-й. И это действительно круто. Я желаю вам каждое мгновение жизни проводить так, чтобы не нужно было потом сожалеть, грустить, вот какие-то ностальгические воспоминания со знаком минус. Пусть этого не будет вовсе. Только радость, только хорошее настроение, каждое мгновение бытия. Вместе с русским это вполне реально, на себе пробовано неоднократно. Выше облаков нынче и под ними дожди сильнейшие, а у нас по-прежнему солнечно и очень музыкально. Владимир Пресняков на старте часа.

Здравствуйте! Если только что присоединились к нам, знайте, что вы вовремя, потому как у нас здесь на русском всегда время для старых верных друзей, а также для новых товарищей, которые появляются у нас буквально каждое мгновение. Я, Юлия Калинина, с вами до полуночи, потом мое место в студии займет Артем Сорокин, как всегда не даст вам грустить, скучать от 0 и до 7 утра, это если по московскому времени, а который там час в вашем городе, совершенно не важно, потому что если вы вместе с русским радио, тогда все будет хорошо. Градусы прямо сейчас, потом сливки и Филипп Киркоров. Все это для вас.

известно про девушек с именем Луиза, что они не только яркие, немного эксцентричные, но и обладают тонким чувством юмора. Если у вас, друзья мои, с чувством юмора тоже все в полнейшем ажуре, рассказывайте, шутите. В общем, выплескивайте весь ваш позитив на нашем сайте rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире неподражаемый Антон Юрьев. Но их авторы обязательно в подарок получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Ну а пока вы придумываете шутку очередную, мы здесь на русском будем вдохновлять вас песнями любимыми. Имин прямо сейчас, Полина Гагарина чуть позже, затем Дмитрий Колдун подхватит музыкальную эстафету. Всем доброго!

0: о том, что синица в руках лучше, чем журавль в небе. Да, приходилось мне слышать это утверждение, однако слушатели любимого русского радио получают 100% удовольствия и синиц, и журавлей, да сколько угодно. Тем более в те дни, которые являются праздничными, ну уж во всяком случае для нас, для ведущих и всей команды вашего любимого русского. 2 августа русскому радио 31. Вас ждут праздничный эфир, настроение самое отличное, поздравления самые звездные. А главное, помните, каждый час с 9 утра и до полуночи на кону 31 тысяча рублей. Да, вы не ослышались, именно так. Ваша задача самая простая – услышать специальный сигнал, затем сразу набрать наш номер и оказаться первым в нашем эфире. Дальше все просто. Вы нас поздравляете, подарок себе забираете. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru.
1: Русское радио.
2: Все будет хорошо.
3: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он как...

0: Реклама на русском.
1: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Выгляжу на все 100, а хотелось бы хотя бы на свой возраст. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

0: Вот говорят, примерно лет до 3 дети вообще не умеют делиться, и все то хорошее, что они видят, все то, что им нравится, они считают своим. Ну, вот так, априори. А могу вам сказать, что некоторые взрослые также делиться не умеют, а если и делают это, то, скрипя сердцем, я из числа последних, приходится уступать теплое насиженное местечко коллеге моему Артему Сорокину. Артем, ой, не ту кнопку жму. Артем, сори.
1: Привет.
0: Вот теперь привет.
1: Юля, большой привет. Всем большой привет.
0: Ну вот, ты видишь, до какой степени не хочу уступать тебе местечко. Даже не ту кнопку нажимаю, понимаешь? То есть даже место
1: не
0: в эфире.
1: Не отдам, никому не отдам.
0: Да.
1: Ну, на самом деле, Митя Фомин-то спел в этой песне не столько про «никому не дам конфетку», а «не буду рассказывать никому секреты». И это какая-то такая взрослая позиция.
0: И секреты тоже никому не расскажу.
1: Да,
0: вообще
1: я читал историю этой песни. Митя говорил о том, что в какой-то момент не хочется делиться важными секретами, особенно в мире шоу-бизнеса, где
0: абсолютно
1: все друг другу все рассказывают. Вот хочется какие-то сокровенные штуки держать и никому их не доверять. Так что должна быть в каждом из нас такая коробочка, куда никто своими ручищами не лезет. Блюдечко с голубой каемочкой, как у Остапа Бендера.
0: Да, мне сразу вспоминается мем, который во Всемирной видел. Там Пандора стоит, проходит таможенный досмотр, у нее есть ящик, ей говорят, открывайте ящик. Она говорит, вы уверены? Ей говорят, да. Ну ладно, вы сами просили. И бамс, ящик Пандоры открывается. В общем, для образованной части наших слушателей...
1: Ну, короче говоря, речь о чем? О том, что в наш век, когда все все видят через соцсети, и когда каждый с телефона, все равно у каждого должна быть какая-то такая сокровенная зона, куда никого не пускать.
0: Артем, я думаю, что в наш эфир ты должен просто пустить всех, потому что с тобой будет очень хорошо.
1: Особенно я представлял
0: уверена.
1: В столе заказов.
0: Конечно.
1: Потому что все в студии собираемся и начинаем
0: конечно,
1: орать.
0: Конечно, конечно. По-моему, это такой большущий праздник каждый
1: день.
0: Все,
1: оставайтесь, весело будет дальше.
0: Ой, друзья мои, спасибо вам за прекрасный вечер. С вами было замечательно. В субботу, да, в субботу после полуночи обязательно повторим. До скорого.
1: Пока. Пока.
2: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Лиза.

0: Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале происшествия в Москве автомобиль въехал в подземный переход станции метро Домодедовская. По данным госавтоинспекции, произошло это после столкновения двух машин на перекрестке, никто не пострадал. Почему перед пешеходным переходом не оказалось традиционных заграждений, не уточняется. Бетонные блоки перед подземными переходами в столице начали устанавливать в 2017 году, после того, как в переход въехал рейсовый автобус. Служба судебных приставов повысила эффективность взыскания задолженности по алиментам. В этом году с должников собрали почти 55 миллиардов рублей, на 17% больше, чем за первое полугодие 2025-го. Аналитики считают, что приставы сумели выстроить эффективную систему взыскания задолженности, в том числе с помощью автоматической блокировки автомобильных прав. Прошлой весной в России запустили реестр должников по алиментам, сейчас в нем около 300 тысяч имен. Конкурс в московские колледжи оказался выше, чем в МГУ. Так, на место медсестры сейчас претендуют 18 человек, на повара и парикмахера по 15 человек, тогда как конкурс в МГУ имени Ломоносова составляет 11 человек на место. Как пишет РБК, колледжи начали вводить собеседование, чтобы отсеять немотивированных абитуриентов. Отсюда и увеличившаяся конкуренция. Еще одна причина – московские колледжи ввели приоритет в поступлении для москвичей. Если места остаются, на них претендуют все остальные. Ну и последнее. В Москве в эту субботу, 1 августа, перекроют Садовое кольцо. Это связано с проведением ночного велофестиваля и велогонки. Ограничения будут действовать с 15 часов 1 августа до часа ночи 2 августа. В мэрии отметили, что в выходные будет затруднен подъезд к городским объектам со стороны Садового кольца, включая торговые центры, а также Курский и Павелецкий вокзалы. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Ну, домой мы сегодня тут в столице не ехали, а можно сказать, плыли. Кто плыл на машине, как на корабле, кто представлял себя на сапах с веслами, а кто-то и в ластах, в прямом и в переносном смысле. Весь вечер до самой ночи дождь лил в столице, и сейчас что тут моросит, вот смотрю из окна, а уже на выходных ближайших температур воздуха у нас в Москве поднимется до плюс 30, так что планы на выходные шашлыки, во-первых, а во-вторых, не расплавится. Ну, вообще, конечно, лето не пойми как. У нас дождь, солнце, то плюс 30, то плюс 18, и так весь июль. Но, с другой стороны, не скучно, правда, друзья? Вот не соскучишься с нашим летом. Солнце внутри, на русском Иракле. Всем большой привет!

Юлия Савичева на русском радио потребила в отношении бывшего слова «дурак» в песне «Никак». Кстати, интересно, что на Руси до 17 века слово «дурак» имело положительный смысл и не было обидным по

поскольку часто использовалось в качестве второго имени, чтобы оградить человека от воздействия злых сил. О как! Но с момента, когда дураками стали называть шутов и скоморохов на Руси, слово приобрело оскорбительный оттенок. Ну, не знаю, мне кажется, сейчас, в 2026 году, слово «дурак», оно настолько безобидное уже в сравнении со всем тем лексиконом, который... Нет-нет, появляется вокруг нас, что уже и нет смысла обижаться. Ну, или, как помните, Александр Сергеевич Пушкин писал своей жене нежное письмо с такими словами: «Какая ты дура, мой ангел!» Ну, какой оборот, а? «Какая ты дура, мой ангел!» 12 мая 1834 год. Так что, друзья, ну, в общем, ругаться-то, конечно, плохо, но иногда что-нибудь такое нежное можно так завернуть, что уже и не обидно звучит. Мы с вами впереди послушаем очень интересные песни. В продолжении Пушкина, наверное, Есенин прямо сейчас, Наваи и Мона, чуть позже Жасмин, Чай вдвоем. И не только я, Артем Сорокин, это «Русское радио».

0: А мы не будем первые, мы Николай Второй. Нет, мы Русское Радио, мы и так первые, я вам так скажу. А на этих выходных в воскресенье единицу добавим к цифре 30, чтобы получилось 31. Да, все верно. 2 августа празднуем день рождения Русского Радио. Нам 31, вас ждут праздничный эфир, хорошее настроение, любимые песни, звездные поздравления. И это еще не все. Каждый час с 9 утра и до полуночи вы можете получить в подарок 31 тысячу рублей. После специального сигнала дозванивайтесь в студию первым. Поздравьте нас с днем рождения, и деньги ваши. Все подробности на нашем сайте rusradio.ru. Так что в воскресенье день рождения Русского Радио. Включайте обязательно приемники. Меня зовут Артем Сорокин. Ближайшие часы до утра ставлю для вас горы хитов. Но и новинки тоже будут.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стол мой хит, мой топ. Сквозь временный ток забей на любовь.
3: Всем привет! Это Маша Вебер. И вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.
2: Ты не придешь.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, не май, а август, уже послезавтра, в субботу 1 августа. И это, конечно, невероятно, и это, конечно, не очень хорошая новость. Как в том старом анекдоте на вопрос учительницы: «Дети, кто может объяснить мне слово «летописец»?» Второклассники дружно заверили Марию Ивановну, что это означает «лето кончилось». Совсем. Летописец. Да, август, он, в общем, как вечер воскресенья. Месяц, который нужно провести за 3 месяца. И я уверен, что мы с вами, друзья, так и поступим. Он пролетит как комета, а значит, надо действовать. Час новый, мы продолжим на русском радио с кометой. Ну вот, как намек на то, что август потерять мы не должны. Джонни!

Это Виктория Дайнеко на Русском радио с песней «Стоп, куда же я иду?». Да, наверное, каждый человек задается вопросом, куда же я иду, куда все мы идем, как протекает жизнь, что будет дальше. Хотя есть такие психологи, которые говорят, что счастливый человек, он вопросами о смысле жизни особенно не задается. А если задается, то что-то тут не так, надо уже разбираться. Но не знаю, не согласен, как вообще человек может не задаваться вопросами смысла жизни? Вот смотришь на небо, на звезды, и сразу миллион вопросов возникает. Так что всем пожелания, искренние пожелания, чтобы на все мучающие вопросы мы с вами нашли ответы. И чем скорее, тем лучше. Ну и жили просто и счастливо. Например, как Артур Пирожков.

0: Новая песня на русском.
1: Дай мне еще один шанс вернуть время назад.
2: Всем привет, я Вячеслав Макаров, и вы слушаете мою новую песню «Дай мне еще один шанс» на русском.
0: Русское радио.
3: Ты ушла.

0: Помните, как в фильме «О чем говорят мужчины»? А выдержала бы, скажем, ее любовь, если бы она узнала, что он говорит «звонит», а не «звонит». Или что он носки по всей квартире разбрасывает. Да, вот это вопрос. Слова любви-то сказать легко, а вот носки вытерпеть, которые по всей квартире валяются, вот это уже посложнее. Но, слава богу, в стол заказов русского радио, который у нас уже в следующем часе, летят все-таки не носки, по крайней мере, пока. Летят любовные признания, чем мы с вами и займемся в следующем часе, друзья. Я, Артем Сорокин, принимаю ваши носки. Нет, приветы. Пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105.7. Ну, короче говоря, в следующем часе начнем общение.
1: Артем Сорокин на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Всем большой привет! Стол заказов начинается. Меня зовут Артем Сорокин. С этого мгновения принимаю ваши сообщения в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105 7. Много музыки, много приветов, много общения, ну и просто хорошего настроения. Так, смотрю, какие у нас есть поводы сегодня, 30 июля 2026 года. Ну, например, Международный день дружбы. Нужно друзьям сегодня позвонить, передать привет или другу, или подруге. Но как-то мало. Вот еще какие-то поводы нужны. Ну, что-то по сусекам, по скрести. День работников пожарной охраны в Таджикистане. А как вам такой козырь? Выбрасываю я сейчас на наш пульт русского радио. Как вам такой козырь? День пожарников пожарной охраны в Таджикистане. В Таджикистане нас тоже слушают, поэтому можете поздравить своих коллег. +7 916 003 105 7. Начинаем. Любимое русское радио, привет летит на крыльях из Магдебурга. Ну и, конечно, это мы, Анет и Котик. Мы на даче под виноградными гроздями. Передаем привет в Москву, Питер, Череповец, Алатырь. Наташке Шопиной в Ейск, Наташке Вдовченко, с наступающим днем рождения, Анет и Дима Шляхтенковы. Все, вот, друзья, вот с этого мгновения, с этого сообщения мы начинаем наш стол заказов. Уверен, час пройдет весело и интересно. Это русское радио.
2: В теле

0: Рассказов русского радио.
1: Привет, Русское радио! Хотим поздравить с днем рождения Елену Юрьевну. Это София пишет. Желаем крепкого здоровья, женского счастья, благополучия, также успехов в работе и много-много сил от всего коллектива из Каменки. Соня, Лена, Света, Витя, Сергей, Севилья и Вера. Поздравляем, поздравляем. Привет, Артем! Передай друзьям и родственничкам, как написал Алекс. Алекс, это написал слово «родственнички». Я сразу вспомнил. Эй, родственник! Гони рубль, родственник! Мне Афоня рубль должен был. 2 рубля. Так вот, привет друзьям и родственничкам. Народ, четвержок мы с ведущим Артемом встретили на полном позитиве, пишет Алекс. Так что вы не подкачайте, проведите как полагается. На ура! А всем девчонкам любви, ну а нам, пацанам, чтобы носки на месте. И парами. Спасибо, Артем. Алекс, спасибо за позитив.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кто сказал, что любить Александра, друзья, нельзя? Можно любить Александра, друзья, и я регулярно смотрю, что, где, когда. А привет, Русское радио! Наталья пишет, хочу передать привет Кирилловой Раисе, крепкого здоровья мамуле и больших радостных моментов от дочери Натальи. Так, смотрю, что еще у нас есть. Привет, Русское радио! Всем жителям поселка Федотова традиционный привет от Александра Калягина. Желаю всем слушателям Русского радио, чтобы неделя была легкой, приятной, естественно, в компании с музыкой Русского радио. Люба Толкачева, доброй ночи. Передаю самый большой привет своему парню Али. Говорю, что ты самый сильный и любимый парень на свете. Ты мой принц Али, твоя зайка Люба. Люба Толкачева из Подольска. Люба, ну, кстати говоря, не поверишь, вот буквально несколько дней назад заказал на маркетплейсе 4 книжки. Старенькие-старенькие. Они мне обошлись буквально там рублей 400. За все про все. «Сказка «Тысяча и одна ночь». Да, буду читать. Буду читать, перечитывать, вспоминать детство. Ну, естественно, Синдбад-мореход, естественно, Али-Баба и 40 разбойников. Ну вот, принц Али, парень Али навеял меня на эти воспоминания. Мне кажется, надо что-то такое перечитывать из детства, вспоминая, а как там оно было.
2: Мы с тобой

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов продолжается. Алексей Власов на странице ВКонтакте пишет: «Доброй ночи, Артем. Москва, любимое русское радио. Оренбург не спит». Алексей, Оренбург вообще когда-нибудь спит или нет? Сегодня свой день рождения отмечает мой друг Никон Зайцев, потомственный врач города Оренбурга. Дорогой, счастья, удачи, любви, сибирского здоровья, финансовой стабильности. Пусть все задуманное сбудется. Продолжай дарить людям жизнь с наилучшими пожеланиями. Алексей Власов из Степной Пальмиры. А также привет улетает всем тем, кто мчит по трассе, не меняя волны, таксистам, врачам, тем, кто работает в пекарнях. От вас многое зависит. Вам, Артем, бодрящего кофе, отличного эфира. Алексей, спасибо. Спасибо за поддержку и спасибо за такие теплые пожелания в ночи. Это важно. Плюс 7-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры. Повторю еще раз и медленно. Плюс 7-916-003-105-7. Минут 20 у нас с вами еще есть. Передаю привет из Владивостока. Из Владивостока маме Наиле и папе Виктору. Солнечного и позитивного им дня. Это написала Флора. Ну что, продолжаем мы стол заказов. Мари Краймер и прямо сейчас, чуть позже Дмитрий Маликов. Меня зовут Артем Сорокин. Рад с вами проводить эту ночь. Где-то уже утро. Всем замечательного настроения. И пусть так дальше и будет в течение всего дня.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но жизнь-то можно начать с чистого листа, только почерк изменить трудно, вот это абсолютно точно. А узнаю по почерку Кристину, которая пишет из Техаса. Артем, солнечный привет из Техаса, отличного эфира, слушаю русское радио, слежу за сыном, мы на площадке. Верный слушатель Кристины. Кристина, какая замечательная фотография. Обожаю. Капучино, что-то такое сладкое, вот бы с удовольствием тоже сейчас выпил кофейку и съел что-нибудь сладенькое. Так, здравствуйте, Русское радио. Передайте привет из Петропавловска-Камчатского моим коллегам по бухгалтерии Елене и Виктории. И поставьте для них хорошую песню. Всем жителям поселка Федотова большой привет от Александры Калягина. Хочу пожелать всем слушателям Русского радио спокойной ночи, приятных слов, приятных снов. Ну, Александр, не всем, потому что многие-то уже просыпаются, многие давно проснулись. У многих активный рабочий день, например, как на Дальнем Востоке. Здравствуйте, Русское радио. Передайте привет всем, кто слушает нас в Краснодаре, кто слушает вас в Краснодаре. Это написал Антон. Доброе утро. У мамы, значит, была коробка конфет. Мне очень хочется их попробовать, и я потихоньку открывала эти конфеты, пишет Лариса. Лариса, это замечательно. А кому привет-то будете передавать? Это мы выясним в следующий раз. Пишите +7 916 003 105,7.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время приветов заканчивается, но есть еще у нас немножечко русское радио. Огромный привет из Лос-Анджелеса. Григорий пишет: передайте привет моей любимой жене Олесе. Ей совсем скоро идти рожать. Она немного переживает, но мы знаем, что все будет хорошо. Любящий муж Григорий и сын Гриша. Ну, конечно, все будет хорошо. Вообще, русское радио – это такой хороший талисман, в том числе и для рожениц. Все прекрасно знают, что если слушать русское радио перед родами, то все обязательно будет хорошо. Я даже по себе знаю, друзья, вот просто не то чтобы я рожал, а в том смысле, что если берешь лист и пишешь «все будет хорошо», прикрепляешь его на стене, допустим, в квартире, и вот как-то смотришь на эту надпись и думаешь, а действительно ведь все будет хорошо, и она как-то вот даже, не знаю, озаряет пространство, что ли, вносит какой-то оптимизм в комнату. Попробуйте, работает. Доброе утро, почти что доброе утро, Артем, скоро в школу. Валентина Баранова пишет: отпуск финиширует, а сердце, как в песне, плачет и радуется. Скоро-скоро встреча не с дачей, не с детьми, внуками, родственниками, а с любимыми учениками и их замечательными родителями. Всем им пламенный привет адекватности и взаимопонимания нам всем. Абсолютно точно, Валентина, поддерживаем. Наталья Новичкова, мира нам всем. Лилия Ковалева написала ВКонтакте: доброй ночи, Русское радио. Юра любит Лилию из Луганска. Передайте на всю страну. Все, друзья, вот так вот оптимистично, с настроением любовным завершаем и стол заказов. Но я, Артем Сорокин, готов ставить для вас лучшие любимые песни в следующем часе.
0: Стол заказов русского радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: Привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.